0: трек Over You не пропусти.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

наш плейлист буквально из печки. Еще раз напомню, что мировая премьера трека состоится в финале этой недели, но Европа Плюс – первая радиостанция, у кого «Count on Me» заиграл в эфире. Это Богдан Медведи на радиостанции номер один в России

Ти на весь день. Так что, если есть желание сделать этот понедельник предельно легким, вместе с нами, то смело присоединяемся. Старт в 7 утра по московскому времени. А пока наше настроение качнут. Усач, Бенсон Бун. Услышим поп-рок тему Sorry, I'm Here for Simon Else. И послушаем Шакиру. Гимн чемпионата мира по футболу. Хит Дай-Дай.

плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Же хиты, горячие новинки и список следующий. Филатов, Кэрис, Деннис Фёрст, Sweet Summer Nights. Дивак и свежая тема Slow Down. И послушаем Алекса Уоррена, Fever Dream.

0: Sweet Summer Nights, Филатов, Кэрос и Деннис Фёрст на Европе Плюс, который, судя по клипу, больше всех ждут выход шестой части GTA, и скажу так, что, ну, действительно, видео получилось очень даже атмосферное, стиль игры выдержан полностью и смотрится очень круто. Кто еще не видел, то рекомендую к просмотру. Далее по списку у нас продюсер из Франции, Мизма, дэнс-тема Hello, Рэй Далтон и свежая вещица Blood Running, и послушаем Дати, Take Me There, буквально через пару минут на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Европе Плюс, 4.49 в столице. До финала часа у нас, ну, прям совсем чуть-чуть времени остается, но успеем захватить. Дэвид Ашер, Блэк Блэк Хат и Альберт Брайт, трек Wild. Все это через пару минут, но прежде Алекс Манулов спешит напомнить про...
1: Лучший дебют недели Fast Boy Music Sounds. Крутейший прорыв от Шакиры и Burna Boy Die Die. На самой вершине Тембр Сиди Self Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: Москве-то уже 5 утра. Европа,
1: Европа плюс. Крутой подъем.
0: Нет же, не хочется в это верить, не хочется. Тем не менее, последний день лета. Я всех приветствую, 31 августа на календаре. Миша Зайцев меня зовут, это крутой подъем на Европе плюс. Но я сразу хочу сказать заранее, не надо плакать, не надо горевать. Впереди шикарная, чудесная, красочная осень, которую мы проведем вместе под хиты на радио номер один в России. Сегодня еще 31 числа день блога, да, блог-дэй, 21 год уже празднуется эта официальная дата. Если у вас есть блог где-то в социальных сетях, мы вас поздравляем. Если блога нет, возможно, это тот самый день, когда вы запостите первое видео с какой-нибудь поездки, да, ну или просто снимите свой рабочий день, если начальство позволит это сделать. В общем, если ждете знака, то это он. Доминик Файк впереди, споет Baby Doll сразу после In Your Eyes, Робин Шульц и Алида. Ну а прямо сейчас BTS, да, просыпаемся по треку Swim на Европе плюс.

0: крутой подъем. Европа
1: плюс. Итак, новость следующая. Парни-зумеры перестали мыться перед свиданиями. Они считают, что естественный запах сделает их более привлекательными для девушек. Такой тренд набирает популярность в социальных сетях. И он называется феромон максинг. Да, идея основана на том, что вместе с потом тела человека выделяют особые феромоны. Сторонники тренда уверены, что подобный букет из запахов может усилить влечение у партнерши и ее интерес некоторым. Даже призывают не стирать свою одежду и не пользоваться дезодорантами. Да, а я-то думаю, почему девчонки любят мальчиков постарше. Да потому что зумеры вот такими трендами занимаются. Летим вперед, у нас удачный созвон в этом часе. И гороскоп еще также нас ожидает. Нио до этого Клоуза и Сатерленд. Успеем послушать ту-ту-туру, делать громче. Хиты на радио номер один в России.
0: Крутой подъем.
2: На Европе плюс.

0: Подъем.
1: Гороскоп.
2: Ну что, послушаем, что нам диктуют звезды на начало этой недели. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, день отлично подходит для самообразования. Тельцы, вам повезет в любви, причем в любви с первого взгляда. Близнецы, любые ваши инициативы будут подхвачены окружающими на лету. Раки, откровенность поможет решить любые вопросы в вашу пользу. Львы, как только почувствуете усталость, сразу выбегайте на свежий воздух. Девы, берегитесь магазинов и распродаж. Иначе произойдет захламление. Весы, дело, на котором вы поставили крест, начнет приносить плоды. Скорпионы, счастье само попросится к вам в руки. Пустите его. Стрельцы, нетерпение может стать вашим главным врагом сегодня. Козероги, день прекрасен для розыгрышей и сюрпризов. Водолеи, понадейтесь на друзей, они вас поддержат. Рыбы, все идет по плану, не прекращайте движение. Вот что советует Вселенная нам на этот понедельник. Впереди удачный созвон сразу после Music Sounds от Fastboy и Post Malone. Также успеем послушать Circles прямо сейчас.

Bones на радио номер один в России. 745-6565, код Москвы 495. Также по-летнему, также в классном настроении. Будем играть в удачный сезон прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495. Набирай, поболтаем, поиграем. Может быть, подарочки в этот понедельник унесешь.

0: Ты спросишь меня, Миш, ну скажи, как лучше всего начать понедельник? Я тебе отвечаю, ну с подарков, конечно. Конечно, с подарков, как же иначе. У нас в гостях Александр. Саш, привет тебе, доброе утро.
1: Алло, привет, доброе утро.
0: Алло, привет, доброе утро. Ну рассказывай, как поживаешь, как настроение твое?
1: Ой, у меня все хорошо. Завтра 1 сентября.
0: Ага, ой, да. Ой, да, это правда. Ну, дети готовы к школе-то?
1: Я думаю, что готовы, куда им деваться.
0: У них нет выбора, им придется быть готовыми, Саш. Ну, хорошо, ты у нас не один, у нас еще Настя тоже с нами. Настя, тебе тоже доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Доброе.
2: Привет.
0: Настя. Слушай, у меня вопрос следующий. Я тут недавно сам узнал, что сегодня у нас день блога, 31 августа. Скажи, у тебя есть какой-нибудь блог где-нибудь в социальных сетях?
2: Ну, есть страничка в Инстаграме, но я не знаю, 2000 подписчиков, это считается блогом.
0: Ну, во-первых, скажем, что это все-таки запрещенная организация, да? Но, тем не менее, хорошо.
2: Ой.
0: Да ничего страшного, не переживай, все нормально. Ну, 2000, во-первых, вот я, знаешь, как обычно всегда представляю, вот 2000 человек, вот если их представить, они смотрят на тебя, это вообще, это же сумасшедшее количество. Это просто огромная цифра. Так что вполне себе. Саш, а что насчет тебя? Ты что-нибудь ведешь, какие-нибудь видео, фотографии или нет?
1: Ну, у меня есть там ВКонтакте, Одноклассники,
0: вот,
1: но так
0: шикарно.
1: Чисто вот близкие друзья.
0: Понял. Ну, хорошо, ладно. Я просто к тому, что, может быть, сегодня тот самый день, когда кто-нибудь из вас откроет мир блога и какое-нибудь видео или фото. Ну, это посмотрим, это по настроению. И то, что мы точно должны сделать, это сыграть в удачный созвон, сравнить ваши три последние цифры номеров телефонов, что-то совпадает, каждый получает классную сумку шопер от Европа Плюс. Готовы пробовать?
1: Да-да.
0: Окей. Саш, у тебя у первого получилось дозвониться, поэтому мы с тебя и начнем. Давай последнюю цифру своего номера телефона. Что там?
1: Цифра 2.
0: Настя, у тебя?
2: 3.
0: Эх, близко. Ладно, дальше, Саш, давай предпоследнюю.
1: Цифра 0.
0: Настя?
2: 1.
0: Тоже близко, но все равно попадания нет. Ну, давайте третий раз попробуем. Саш, давай третью с конца. Что там?
1: Цифра 1.
0: Настя, у тебя?
2: О, 1.
0: Тоже 1. Хорошо. Вот это победа. Вот она победа. Ну вот, пожалуйста, прекрасный вторник. Ой, тьфу, какой твой вторник завтра. Прекрасный понедельник. Прекрасный, чудесный понедельник. Ребят, ну я вас поздравляю. Шоперы отправляются к вам. Аплодисменты тоже для вас.
1: Спасибо.
0: Да вам спасибо, Саш, Настя. Ну, я желаю вам шикарного последнего летнего денечка. И дальше, чтобы осень вас только радовала. Еще услышимся на радио номер 1 в России. Пока-пока.
2: Пока.
0: Больше гитов впереди. Гарри Стайлз прямо сейчас поет As It Was. Специально для тебя. Делай громче.
3: Крутой подъем на Европе Плюс.

Как странно это работает. В As It Was я влюбился именно в формате кавера. Причем даже не могу вспомнить, от какой группы. Просто услышал какой-то кавер в интернете и вспомнил, что это же красавчик Гарри Стайлз. Потом уже включил оригинал, который часто играет здесь у нас на радио номер один в России. Ну и невозможно от него оторваться, конечно же. В финале этого часа Рики Мартин появится. Living La Vida Loca сразу после Джонни. Помню, в твоих динамиках сделай громче. Это утро вместе с нами.

0: Мартин на радио номер один в России. Living La Vida Loca. Впереди будем также сумасшедше встречать этот понедельник. Больше хитов, больше музыки, больше новостей. Все для тебя.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: 6 утра в столице. А вот и Павел Беседин с новостями. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша. Доброе утро всем. 20 миллионов километров проехали беспилотные грузовики по российским дорогам.
0: Круто.
1: Вообще.
0: Ничего себе.
1: Да, такой пробег они смогли сделать, начиная с 23-го года. Всего по нашим дорогам сейчас курсирует 121 автономный российский грузовик. Минтранс сообщает, что за все время эксплуатации робофур не было зафиксировано ни одной аварии с их участием. Сейчас роботизированные фуры курсируют по трассам М11 Нева, М4 Дон, а также по трассе М12 и под Скаду. Пока их работу контролируют операторы, но движение уже осуществляется в полностью автономном режиме.
0: Да, скоро, Паш, вот это великое будущее наступит, когда машины будут совсем без водителей.
1: Великое, думаешь?
0: Ну, не знаю, вот как во всех этих играх, в том же Киберпанке, который я недавно скачал, садишься, водителя нет, тебе там что-то на экранах все везде, тебя куда-то везут. С другой стороны, ни с кем не поговоришь, там и как-то и уже, я не знаю.
1: Почему Доломейн очень даже разговорчивая машина.
0: Это правда. Да, ну, здорово. Я рад за то, что у нас развивается все это.
1: А знаешь, что еще развивается?
0: Что же?
1: Беспилотный поезд в столичном метро проехал уже, знаешь, сколько?
0: Сколько?
1: 5000 километров.
0: Красота.
1: Ну, в метро там поменьше трассы немножко.
0: Ну, да.
1: Да, тестовую эксплуатацию запустили в январе на большой кольцевой линии. Мэр города сообщил, что к концу первого полугодия доля новых составов в подземке на МЦК выросла до 80%, но это обычных, а не беспилотных. А до конца года в метрополитен должны поступить 300 новых вагонов. Ранее, напомню, в московском метро на большинстве станций исчезли кассиры, их теперь заменили автоматы по продаже проездных билетов.
0: Как бы, Паш, такого не случилось, что роботы сами захотят куда-то поехать и поедут. А поеду-ка я вот на эту станцию.
1: А деньги у них откуда, а?
0: У роботов?
1: Да.
0: Ниоткуда.
1: Проезд не бесплатный.
0: Да, но они-то водить-то могут везти из точки А в точку Б. Вот ты сейчас новости рассказывал, фура едет, и что-то вот у нее сбрендило, поехала не в Саратов, а в Ноябрьск. И все.
1: Ну, это уже «Черное зеркало». Сериал такой есть.
0: Ну да, знаю. Ну ладно, роботы, я думаю, будут все правильно делать. Очень надеюсь.
1: Надеемся, да. Тем временем, самая ожидаемая игра года уронила серверы Twitch.
0: GTA 6.
1: Ты угадал.
0: Да.
1: Разработчик устроил официальный показ 27 минут геймплея GTA 6. И это, кстати, первая была официальная презентация после череды сливов в интернете.
0: Ага.
1: Что мы узнали? Игрокам предстоит управлять двумя персонажами. Как и в прошлой серии, между ними можно будет переключаться. При этом персонаж, которым игрок не управляет, ведет себя активно и всячески помогает. Выход игры запланирован на 19 ноября, но до этого разработчики уже много раз переносили сроки.
0: Да, даже сайт Netflix упал полностью, хотя там тоже, ну, транслировалось. Я посмотрел все 26 минут геймплея. Ну, интересно. Посмотрим, все ли вовремя выйдет. Говорят, что на этот раз переносов не должно быть.
1: Ну, скажи, до Киберпанка дотягивает или нет?
0: Ой, Паш, вообще будущее это не мое. Я люблю драконов, мечи, вот это все, поэтому вот эти все игры сравнивать не знаю. Я люблю вот фэнтези.
1: Ну, подождем.
0: Но я думаю, что дотянет.
1: Хорошо. А что не надо ждать, Миша?
0: Хиты на Европе Плюс. Мадонна, Мартин Гаррикс, Медуза, Джеймс Картер и Темпер Сити. Все ожидает впереди. Делай громче.
2: Крутой подъем.

0: Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre на радио номер один в России. Впереди музагруз в этом часе обязательно состоится. Я не рекомендую надолго отходить. Также гороскоп, конечно, послушаем. Но и Эд Ширан нас встретит с треком Perfect сразу после Ларин. Warning Signs прямо сейчас.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Мне кажется, нужно зарегистрировать новый закон. Если звучит Эд Ширан и его песня Perfect, медленный танец должен происходить. Он должен происходить. Обязательно, ну потому что это преступление не танцевать под это что-то красивое, шикарное, да. Особенно в начале недели. Вот понедельник, казалось бы, серьезный какой-то день. Какое-то вот это вот важное буднее. Будние дни начинаются. И вот чтобы скрасить, да, добавить легкости, медленный танец в самом начале. Это прекрасный способ это сделать. Да, что у нас впереди? Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough. Сразу после Die Die, Шакира и Burna Boy. Ну и гороскоп уже вот-вот, не пропускай.
1: Реклама.
2: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре.

0: включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
1: ПИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
2: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201, телефон 298-15-45, 298-15-45.
5: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
6: Да, и не только платье.
7: Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
9: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок.

Ну что, самое время послушать советы Вселенной на этот понедельник. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, день отлично подходит для самообразования. Тельцы, вам повезет в любви, причем в любви с первого взгляда. Близнецы, любые ваши инициативы будут подхвачены окружающими на лету. Раки, откровенность поможет решить любые вопросы в вашу пользу. Львы, как только почувствуете усталость, сразу выбегайте на свежий воздух. Девы, берегитесь магазинов и распродаж, иначе произойдет захламление. Весы, дело, на котором вы поставили крест, начнет приносить плоды. Скорпионы, счастье само попросится к вам в руки, пустите его. Стрельцы, нетерпение может стать вашим главным врагом. Козероги, день прекрасен для розыгрышей и сюрпризов. Водолеи, понадейтесь на друзей, они вас поддержат. Рыбы, все идет по плану, не прекращайте движение. Вот что советует Вселенная. Музгруз впереди. Послушаем One Republic прямо сейчас. Give me something.

0: Пауза уж точно здесь неуместна. Да, Бас, ты моя Мишель, если я буду танцевать на радио номер один в России. 745-6565, код Москвы 495. Без всяческих пауз, торможений, набирай номер, дозванивайся сюда, поболтаем, сыграем в музагруз. Может быть, урвешь подарочек в начале недели. 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Температура за окном в центре Краснодара плюс 20 градусов. По данным Яндекс погоды сегодня в кубанской столице ясно, без осадков. Днем термометры покажут плюс 28, а сейчас 20 со знаком плюс.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
4: Бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду РАДИО. Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
5: Преврати свой маршрут в приключение вместе с J-Land J6. Неважно где, на городских улицах или грунтовых дорогах. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните сейчас. Плюс 7 861 205 2613.
6: Но какие инновации могут быть в семечках?
7: Держи, новинка от кукусиков. Сладкое семечко.
6: Стоп. Что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
7: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
6: Да еще!
7: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
8: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
1: Смотри лучшие фильмы первым.
9: Вместе с Европой Плюс.
1: Один час.
10: Кто это?
11: Твой сын у меня.
10: Что?
11: Это очень простая игра.
1: Один шанс спасти сына.
10: Я не могу никого убить.
11: О, я думаю, можешь.
1: 2 сентября.
12: Синема-парк и формула кино ОЗ.
1: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
12: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
9: Для лиц старше 16 лет.
1: Итак, приступим.
13: Больше хитов. Больше музыки.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
1: Крутой подъем.
0: На Европе Плюс.

0: крутой подъем на Европе плюс. Муз-загруз.
1: Ну что, крутейшие шоперы от Европа плюс у меня еще остались, поэтому, возможно, Женя их сегодня один из них. Сегодня заберет. Жень, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе. Я так сказал, знаешь, их заберет. Как будто сразу охапку. Нет, один, но он тебе обязательно прилетит, если одержишь сегодня победу. Но для начала расскажи, как дела, как настроение, как лето прошло. Сегодня последний день, осень начинается завтра. Как эти летние месяцы у тебя прошли? Что самое яркое происходило?
2: Летние... Отпуск. Прошел нормально. Отпуск. В данный момент на работе не сервис.
1: Ага, понял. Ну, как-то у тебя все четко. У тебя, ты вообще вот насколько по шкале от 1 до 10 ты ответственный человек?
2: 5?
1: Ну, не знаю. Вот, а по голосу, мне кажется, все 10. Может быть, я не знаю, ну, может быть, 9, но как будто бы высокая оценка. Так, знаешь, ты так четко все, знаешь, с чувством, с толком, с расстановкой. Вот, отпуск прошел нормально, сейчас уже на работе. Так что я подумал, да. Потому что у меня вот насчет ответственности, нет, я тоже ответственный человек. Но, знаешь, есть недочет, есть нюансы. Ну, хорошо, я понял, отпуск прошел нормально. А что было самого яркого-то вообще в отпуске? Может, кого-то встретил, что-то, может быть, съел? Что-то увидел такое вот, что можно записать, запомнить, в рамочку повесить. Есть такое? Или все так, ну, было, как, знаешь, как всегда?
2: Съездил в Москву, посмотрел Москву с детьми.
1: О, Москва.
2: Это было прекрасно.
1: Москва шикарный город. Я обожаю этот город, знаешь, он такой разный. Столько людей здесь, просто с ума сойти. Вот, наверное, из-за людей мне лично Москва больше всего нравится. На одной улице можно встретить вообще вот из разных миров персонажей. Ну, хорошо, Жень, я за тебя рад, раз все степенно, все отлично. Будем сейчас играть в музагруз, может быть, подарочек удастся мне тебе подарить сегодня. Ты готов?
2: Надеемся.
1: Окей. Ну, попробуем, во всяком случае. Вопрос у меня следующий. Звучит он так. Кто из этих артистов первым в истории 4 раза выиграл Грэмми за альбом года? Кто это сделал? Это может быть вариант 1. Тейлор Свифт.

0: Кто из этих девчонок первая в истории 4 раза выиграла Грэмми за альбом года? Что думаешь, Жень? Рассказывай.
1: Вариант второй.
0: Вариант второй. Ничего себе, так уверенно, да, ты сразу заявляешь. Бейонсе, да? Слушай, ну, а ты вообще знаком там с творчеством Бейонсе, Тейлор Свифт? Кого из них больше знаешь?
1: О, знаком, слушал.
0: Хорошая
1: группа.
0: Бейонсе? Ну, скажем так, певица неплохая, и группа у нее, бэнд тоже вполне себе замечательный. Итак, твой вариант номер два, Бейонсе, и это, внимание... К сожалению, нет, Жень. Именно Тейлор Свифт 4 раза выиграла Грэмми в категории «Альбом года». В 2010-м «Fearless», потом «1989», в 2016-м, в 2021-м «Folklore». И вот в 2024-м, не так давно, «Midnights». Вот первая установила вот такой рекорд она. Тейлор Свифт — красотка. Бейонсе тоже, на самом деле, огромное количество у нее наград, но здесь ответ был Тейлор Свифт. Жень, знаешь, в любом случае, аплодисменты эти для тебя. Мы сегодня утром, вот встреча утром — это самое главное. А дальше уже икшоперы в следующей игре тебе подарим обязательно. Ну, ты как вообще? Все, не расстроился, надеюсь?
1: Все хорошо, все нормально. Все живы-здоровы.
0: Это самое главное.
1: Это самое главное.
0: Да, точно. Жду тебя в крутом подъеме, побудем с 5 до 7. Классного тебе дня, до встречи. Пока-пока.
1: Спасибо, до свидания.
0: Больше гитов впереди. Marshmello, Portugal The Man, появится Феникс. Также Кэтсай, послушаем Animal прямо сейчас. Сделай громче, летим вперед.
2: Крутой подъем на Европе Плюс.

Cat's Eye Animal на радио номер один в России. В финале этого часа Royal Gigolos, California Dreaming. Сразу после Sabrina Carpenter. Она сладким голосом споет для тебя Tears. Ну и бригаду ждем здесь уже через 10 минут. Не пропускай.

0: Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. В Минпросвещении рассказали об изменении срока обучения в школах. В России начнут продавать лекарства в аптеках на колесах. И стало известно, когда родители покупают детям первые смартфоны. Далее подробности. Срок обучения в российских школах меняться не будет. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он напомнил о том, что 11-летний срок обучения в российских общеобразовательных учреждениях закреплен в федеральном законе. Кравцов также напомнил, что ведомство внедрило единые федеральные программы. По его словам, это гарантирует одинаково качественное образование в любом регионе страны. Министр добавил, что любые изменения в системе образования требуют предварительного обсуждения в экспертном и педагогическом сообществе. Россиян предупредили о новой уловке мошенников. Эксперты по цифровой безопасности рассказали о появлении в интернете сотен страниц с бесплатными рецептами. При этом после каждого такого рецепта жертве предлагают закрытый курс, бесплатную книгу или некую уникальную методику. Тут действует распространенная схема, когда сначала злоумышленники просят контакт, потом заваливают рекламой и продают дорогие курсы, часто с сомнительным содержанием. Авторы таких каналов часто не имеют медицинского образования, а их цель – не улучшить здоровье, а заработать на продаже курсов, книг и авторских методик. В России начнут продавать лекарства в аптеках на колесах. Уже завтра в стране начнется эксперимент с мобильными аптечными пунктами. Они будут приезжать в удаленные поселения по регулярным маршрутам, а купить там можно будет как популярные лекарства, так и заранее заказанные препараты. За отпуском лекарств будет следить фармацевт или провизор. Эксперимент рассчитан до сентября 2029 года, а подключиться к нему смогут регионы, которые подали заявку в Минздрав. Стало известно, когда россияне покупают детям первые смартфоны. 62% родителей сделали это еще до школы или к первому классу. Еще 23% приобретали гаджет в средней школе. Согласно данным свежего исследования, перед первым классом купил ребенку смартфон каждый третий. Когда детям было от 4 до 6 лет, каждый четвертый россиянин. Родители хотят оставаться на связи с детьми или покупают устройства для игр и мультиков. Меньше 10% опрошенных сказали, что их дети растут без смартфонов. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 85 рублей 60 копеек. Евро тоже похудел 99 рублей 68 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 7:03 в Москве. Бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе утро.
0: Ну что ж, еще одна неделя началась.
1: Ага. Последний день лета.
0: Красиво очень. Если мы оцениваем отсутствие...
1: Счастье. Голос. Ты знаешь, я вчера еще была на концерте под открытым небом.
0: «Прощай, лето» называется?
1: Практически, да. И сидела, и капал дождь. Ну, как капал, лил, как из ведра. Я сидела в дождевике, думаю, какая грусть.
0: Какая глупость. Я же 2 часа в дождевике сижу, а он же не поможет.
1: Да.
0: А, кстати, вот как... Прости, копнем чуть глубже. А как вот ты в дождевике? Удобно тебе находиться? Потому что у меня всегда сразу парниковый эффект.
1: Нет, ты знаешь, было вчера прохладно, что он меня даже немножечко грел. Я была рада, что был дождевик. Но я понимаю, о чем ты говоришь. Да, есть такой эффект.
0: Да, слушай, ну по описанию очень грустный день вчера у тебя был.
1: Нет, хороший, хороший.
0: Просто
1: за неделю я уже 3-й раз была на концерте под открытым воздухом, когда был дождь. У меня было 3 концерта под дождем.
0: Но в целом, может, и не стоит грустить так по тому лету, который уходит. Ни одного ясного денечка не было.
1: Ну ты знаешь, сегодня наша птичка Леша, он же звукореж, да. Принес мне плохую новость.
0: Лето заканчивается.
1: Нет, хуже. Я говорю, ну ладно, будет бабе лето. Он такой, да вроде не будет. Я говорю, что? Он такой, ну просто сразу станет плохо. Я, спасибо, Леша.
0: Нормально. Но слушай, ты же знаешь его теорию. Заниженных ожиданий. Снег не выпадет, скажи спасибо.
1: Ну да, но завтра же стих будет от меня.
0: Он будет.
1: Подберу какой-нибудь нуарный.
0: А можно какой-нибудь южнокорейский нуар? Просто обожаю этот стиль кинематографа. Что-нибудь.
1: Хорошо.
0: Хорошо, подождем. Что ж, мы ждать не будем. Впереди бригаду Music Awards. Бригада.

0: награда у Music Awards.
1: 7:08 в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, поздравляю тебя. Mm-hmm. Поздравляю себя. Спасибо. Поздравляю всю нашу команду и всех тех, кто нас слушает.
2: С чем?
1: День любви к животным.
2: О, мы любим.
1: Все так, все так. Еще хочешь что-нибудь сказать по этому поводу?
2: Нет.
1: А, ну,
2: ты знаешь, я люблю всех животных.
1: Да,
2: мечтаю
1: да,
2: очень попугая завести, осла.
1: И это у него не о чем говорить, называется. Так, сегодня номинация «Животная любовь». В ней представлены Мартин Гаррикс с треком «Animal». А против него Maroon 5 с треком, не поверите, «Animals». Спасибо, что впервые в жизни Леха не убавил трек, когда мы подпевали.
2: Ну просто почему-то не поверил нас в этот раз.
1: Да просто забыл, очевидно. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: это Инна в бригаде Уны. Европе плюс 7.1 с Москвы, Вики. Да. Давай разбираться с первой бригадой Music Awards. Первым на этой неделе.
1: Давай, достаю конверт, скрываю его.
0: А там трек Animals и его исполнители, набрав 56%, Maroon 5. Yeah! Animals, Animals. Лучше уже не будет. Вперед. Mm-hmm.

0: Джон Саммит в бригаде Уны. Европе плюс 77. Да чего я чуть не обманула? 7.18 в Москве.
1: Я никого не обманывала.
0: Да это я про себя.
1: А, угу.
0: Просто иногда повнимательнее слушай меня, тогда поймешь, кто кого обманывает. Что у нас будет дальше?
1: Все хорошо будет дальше.
0: А, ну круто, впереди Вики Ньюс.
1: Тебе понравится.
0: Европе плюс. Бригада.
2: Реклама. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
5: Бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду РАДИО. Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
6: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
7: Это она просится в отпуск.
6: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
7: А греметь будет?
6: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
8: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимое

0: тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УКРН 127-339-44-741, 16+.
1: Мама, а тетрадки уже приехали?
2: Пока нет, доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай город», там все и сразу, и подарки.
3: Читай.

0: Dream, это Алекс Уоррен в бригаде У на Европе плюс 7:24 в Москве. Вик.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываю.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Вот скажи, приятно, когда находишь какую-то старую вещь? Да? Ну вот там, ну, деньги, например, в кармане.
0: А, о таких вещах старых говорим,
1: ну,
0: да.
1: Нет, ну и просто старую вещь, какую-нибудь фотографию, может, которую ты потерял.
0: Да, это приятно, да, признаюсь, конечно.
1: Вот, а приятно еще, когда кто-то за тебя находит?
0: Ну, когда деньги, неприятно. Фотографию, чтобы потом вернули, приятно. С деньгами обычно не возвращают.
1: Нашел твои деньги, теперь мои. Но тут удивительная история произошла, потому что 80-летнему альпинисту вернули его рюкзак и снаряжение, которое он потерял 60 лет назад.
0: Вау.
1: В Альпах, да, представляешь? Да, в австрийских. Дело в том, что когда он еще был, собственно, молоденьким совсем, они с друзьями пошли в горы, и у него упал рюкзак, а он же тяжелый, поскольку снаряжение, в какое-то ущелье прям, знаешь, какая-то дыра была.
0: Да.
1: Вот, достать, естественно, не смогли, но льды тают. Вот, прошло 60 лет.
0: Какая веселая новость.
1: Да нет, не веселая новость, но прошло 60 лет, и в итоге получилось, что его рюкзак оказался на поверхности. И кто-то подобрал, полицейские стали изучать документы, которые там нашли, распознали имя и нашли в итоге человека. А ему там уже за 80.
0: А вот герой этой истории, которому за 80, он, ну, знал, что он потерял рюкзак или 60 лет ходил с чувством, что-то понять не могу,
1: что-то. Я думаю, что он заметил. Ты знаешь, мне кажется, в горах...
0: Как-то налегке спускаемся, как-то хорошо так идем.
1: Замечаешь, что у тебя нету какой-то страховки, наверное, заметно.
0: Не зря говорят, вот спускаться со ступени как-то проще, чем подниматься.
1: Ну да.
0: Но интересно, класс.
1: Да, вот так. В Италии вновь ищут 130 главных любителей сладенького. Дело в том, что в начале октября пройдет чемпионат мира по тирамису. Очередной раз. В городе Тревизо.
0: Да.
1: И они ищут жюри из народа. Чтобы стать, собственно, судьей, тебе необходимо, во-первых, разбираться в тирамису.
0: Вот прям уж сильно разбираться.
1: Ты знаешь, я стала проходить этот тест, ну просто по приколу.
0: Конечно, там заявка, личные данные.
1: Ну просто, да. Ну и тут сложные вопросы. Вот, например, какое из следующих утверждений о кофе верно?
0: Ну-ка.
1: Его необходимо приготовить во время соревнований без

0: сахара. В оригинальном рецепте его можно заменить ячменным кофе. В этом креативном рецепте его можно ароматизировать ликерами или его готовят организаторы, подают охлажденным. Я не знаю. Оказывается, там реально, я думала, там будет вопрос в серии. Вы правда любите тирамису? Вы готовы съесть много сладкого? Но вы прям супер.
1: А там вопрос на знание правил чемпионата?
0: Оказывается, да.
1: А, ну нет, такие соревнования нам не интересны, конечно.
0: Ну там прям сложный вопрос.
1: Нет, соревнования интересны, но вот этот вот отборочный этап, конечно, слишком жестокий.
0: Но я думала, там эссе, просто расскажи, почему ты классный.
1: Ну да, Ири. Ну вот любишь? Люблю. Подходишь.
0: Вот да.
1: Любовь, она такая, она ее надо чувствовать.
0: Но мы желаем всем удачи, вот кто станет судьей. Во-первых, вы запаситесь терпением.
1: Впереди серьезный этап вашей жизни. Возможно, самый яркий в жизни.
0: Вот.
1: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 7.32 в Москве, гороскоп на понедельник, 31 августа.
1: Умный день отлично подходит для самообразования.
0: Тельцы, вам повезет в любви, причем в любви с первого взгляда.
1: Близнецы, любые ваши инициативы будут подхвачены окружающими на лету.
0: Раки, откровенность поможет решить любые вопросы в вашу пользу.
1: Львы, как только почувствуете усталость, сразу выбегайте на свежий воздух.
0: Девы, берегитесь магазинов и распродаж, иначе произойдет захламление.
1: Ого, угу. Ого. Да. Вот смотри, главное знать, что ты барахолки именно любишь.
0: Да.
1: Ага. Весы, дело, на котором вы поставите крест, начнет приносить плоды.
0: Скорпионы.
1: Поставили крест.
0: Счастье само попросится к вам в руки, пустите его.
1: Стрельцы, нетерпение может стать вашим главным врагом.
0: Козероги, день прекрасный для розыгрышей и сюрпризов.
1: Водолеи, понадейтесь на друзей, они вас поддержат.
0: Рыбы, все идет по плану, не прекращайте движение.

0: Здесь Гергерта и Зиверт, бригаде умный. Европе плюс, 7:36 в Москве.
1: Я не играла целую вечность.
0: Как всегда. Как и годы до этого.
1: Да.
0: У нас впереди первая мысль. Сегодня играет Вики.
1: Да, звоните, пожалуйста.
0: Звоните, пожалуйста.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сейчас в центре Краснодара плюс 20 градусов. По данным Яндекс погоды сегодня в понедельник, 31 августа, в нашем городе ясно, без осадков. Днем термометры покажут 28 выше 0. А сейчас в Краснодаре плюс 20.
3: Спонсор программы ООО «Квазар». Официальный дилер «Джейленд» в Краснодаре.
4: Преврати свой маршрут в приключение вместе с «Джейленд J6». Неважно где, на городских улицах или грунтовых дорогах. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен в «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Звоните сейчас. Плюс 7 861 205 2613. Реклама.
5: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Готовьтесь к школе и выигрывайте в ТРК СБС. С 10 августа по 12 сентября совершайте покупки от 1000 рублей и участвуйте в розыгрыше iPhone 17.
7: Акция действует с 10 августа по 12 сентября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте порядка и получения смотрите на сайте ТРК СБС.
8: Как отметить день рождения? Хм, с пирогами, без сомнения. Валана, мама, позвони. Пирог домашний закажи. До 15 успеешь. Скидку получить сумеешь. Для всех пирог за 375. 2-909-505.
9: ИП Абдурахимов Эмиль Ильязович, город Краснодар. ОГРН 323-237-552-1445. Цены указаны в рублях.
10: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Дастрой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
12: В гиперленте «ИОКей» летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
13: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
12: Гипервыгода в каждой покупке.
13: Все подробности на lenta.com.
14: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетбол». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
15: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление Банковской Федерации номер 1481 от 11.08.2015. 0+.

0: 7.42 в Москве. Первая мысль бригаде «Умный» Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе.
2: Александр меня зовут.
1: Здравствуй, привет, Саш.
0: Ты где? Где живешь?
2: Город Ставрополь.
0: Ставрополь, прекрасно. Саша, поздравляю. Сегодня вы среди в одной команде.
1: Угу.
0: И, надеюсь, поздравления на этом не закончатся. Все-таки у вас мысли совпадут. Как думаешь, вы близки с Вики по духу?
1: Конечно.
0: И по мыслям?
2: Конечно, мы оба близнецы.
1: Все. Но у нас тут, видишь, проблемы, Саш. Нам надо будет выбрать правильный ответ. Их же много будет вариантов. А когда у тебя день рождения?
2: Постараемся. 30 мая.
1: 30 мая.
0: О, круто. Вообще не летом.
1: Нет, ну что? Ранние близнецы. Мы ранние близнецы.
0: Итак, Саша, сейчас Вики убежит. Вики, будешь возвращаться тем, что тебя преследует примерно... Как раз-таки вот в день рождения Саши, мне кажется, с этого момента тебя эта фраза и преследует.
1: Хорошо. Саш, удачи.
0: Саш, для тебя у меня есть несколько незаконченных предложений. По очереди озвучу каждое. Ты будешь каждое завершать первым, что приходит в голову. Потом с Вики сделаем то же самое, когда она вернется. И если хотя бы где-то мысли совпадут, подарок твой. Готов?
2: Хорошо. Да-да.
0: Вперед. Обожаю, когда утром...
2: Вкусный кофе,
0: хорошо. Парни, дарите девушкам цветы и...
2: Подарки,
0: хорошо. Сегодня, в последний день лета, я обязательно...
2: Искупаюсь.
0: Ну а завтра, в первый день осени, я обязательно...
2: Завтра в первый день осени я обязательно пойду на работу.
0: На работу, молодец. Умеешь отметить. Ну и последнее. Да что вы ко мне все пристали? Я вам что?
2: Справочник.
0: Справочник, молодец. Молодец, Саша. Можешь расслабиться. Внимание, возвращается Вики.

0: Прям с 30 мая эта песня у нас играет примерно.
1: Да.
0: Саша, умница, давай с тобой продолжим.
2: Хорошо.
0: Обожаю, когда утром...
2: Легко просыпаешься. Нет. Есть солнышко.
0: Вкусный кофе.
2: Вкусный кофе, да.
0: Парни, дарите девушкам цветы и
2: любовь.
0: Подарки.
2: Подарки тоже.
0: Сегодня, в последний день лета, я обязательно...
2: Я обязательно поработаю.
0: Нет, искупаюсь. Согласен, не первый, что приходит
2: Саша,
0: в голову.
2: Саша, где-то в Ставрополе купаешься.
0: А человек из Ставрополя?
3: Что-что?
2: А где-то в Ставрополе купаешься?
3: А, Комсомольский пруд.
2: А,
0: понятно?
2: Хорошо.
0: Понятно?
2: Да.
0: Ответил?
2: Да.
0: Ладно. Ну а завтра, в первый день осени, я обязательно... Ну, у вас будет похожий сценарий.
2: Похожий сценарий?
0: Прям в ответе идентичный.
2: Начну грустить?
0: Нет, пойду на работу.
2: Да что ж такое?
0: Ладно, последнее.
2: Но шансов нет, получается.
0: Шансы есть всегда, Вики. Но в твоем случае не так их много.
2: Спасибо.
0: Вот тут нужно вспомнить...
2: А Сашка такой хороший мальчик. Вот было бы классно, если бы выиграл.
0: Вспомни то, чем уже давно не пользовались. Да что вы ко мне все пристали? Я вам что?
2: Энцы...
0: Ну вот куда? Туда же.
2: Книга какая-то?
0: Ну да.
2: Справочник?
0: Да!
2: Желтый!
0: О, Саша, есть победа. В первой мысли есть совпадение. Лови подарок.

0: Паш, поздравляем. Свитшот, твой финальный день лета. Он такой, спасибо, как раз тепленький, приятный, к осени то, что нужно. Звони еще, счастливо.
1: Пока.
2: Спасибо, до свидания.

0: Банды Герл, Бригаде У на Европе Плюс, 7.49 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы подключаем все свои поэтические паттерны, которые, возможно, спали до этого момента, и пишем стихи оду лету.
1: Да, главное, чтобы оно начиналось со слов «Спасибо, лето».
0: Было классно, не потолстел уже прекрасно.
1: Неплохо. Неплохо. Спасибо, лето, было классно и очень дорого, вот это вот не классно.
0: О, отличная рифма. Классно, не классно.
1: Но у вас, надеюсь, получится лучше. Поэтому классно, может быть, можете там как-нибудь
0: продолжите
1: изменить
0: слова в рифму. Спасибо, лето, было классно, а дальше вы.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко, написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке. Бригада.
2: Реклама.
3: Что?
4: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+. Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. Ашан «Красная птица» 12 цветов. Всего за 89,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
6: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
10: В кино с 3 сентября.
11: Почему у вас телефон моего сына?
12: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
13: Галь Гадот.
11: Я не могу никого убить.
12: У тебя один час.
13: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
14: Европа+.ру.
15: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
14: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
15: Заходи на сайт europaplus.ru и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
14: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
15: Выигрывай билеты в кино и другие призы.

0: Саундчек. Саундчек. Бригаде У.
1: 7:56 в Москве. Сегодня поэтическое утро. Утро. Открывает саундчек и стихи, посвященные лету.
2: Давай.
1: Внимание.
3: Доброе утро, Европа Плюс. Спасибо, лето, было классно. Тебя прожил я не напрасно. Походы, море и киты. Тебя я жду, ты приходи.
1: Хорошо.
2: Хорошо,
1: да?
2: Красивенько. Хорошо, талант, прям, да. Да.
1: Вот тут еще есть вариант для любителей сырости и грязи.
4: Угу. Спасибо, лето, было классно. Так мокро, сыро, очень грязно.
1: Круто, здорово, такие тоже когда... есть, да. Ну как, ну это дождь, когда взаимодействие с землей, получается грязь. Красота.
2: Красота.
1: Конечно, природа. Дальше.
5: Доброго утречка всем. Был Вики и Леха. Спасибо, лето, было классно. Тепло осталось в сердце страстно.
1: Чувствуется, да, второй том еще на подходе?
2: Да, чувствуется.
1: Продолжение будет. Ну и финальное.
6: Доброе утро. Спасибо, лето, было классно. Полетел в Читу, было опасно. Было в самолете страшно, но вернулся с деньгами, и это прекрасно. Спасибо, Вэл, спасибо, Вики. Будем жить на веки.
1: Он же про будем жить на веки или на вики?
2: Не знаю, вопросик.

0: Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. Стало известно о реакции Белого дома на отставку пресс-секретаря. МИД России рассказал о визовых ужесточениях для европейцев. И меньше суток остается до повсеместного внедрения цифрового рубля. Далее подробности. Отставка пресс-секретаря американского Белого дома стала неожиданностью для команды Трампа. Bloomberg пишет о том, что хотя ротация сотрудников перед промежуточными выборами считается обычной практикой, отставка Каролин Левит застала врасплох чиновников. Об этом говорит и тот факт, что пока Трамп не торопится с поисками нового пресс-секретаря. Напомню, официально было объявлено о том, что Каролин Левит покидает пост для того, чтобы больше времени уделять семье и детям. Позже Трамп пошутил, что недоволен тем, что Левит любит своих детей больше, чем его. Миллиард евро в год теряет Финляндия из-за закрытия границ с Россией. РИА Новости пишут о том, что это подсчеты самих финнов. Местные общественные организации сообщают о том, что экономика и инфраструктура Восточной Финляндии строилась с расчетом на покупательскую способность граждан России и трансграничную торговлю. Закрытие границ привело к потере клиентской базы торговых центров, аутлет-деревень, автозаправок и магазинов повседневных товаров. Российский МИД не планирует ужесточать визовый режим для граждан европейских государств. На Смоленской площади в Москве отметили, что Москва считает сохранение контактов между россиянами и европейцами важным, несмотря на напряженные отношения с властями европейских государств. Речь идет в том числе о поддержании культурных и гуманитарных связей. При этом в российском МИДе обратили внимание на участившиеся случаи провокаций и инцидентов с российскими гражданами, которые находятся в странах Европы. Меньше суток остается до повсеместного внедрения цифрового рубля. Завтра всем россиянам станет доступна новая форма российской валюты. Главная особенность цифрового рубля в том, что это самая прозрачная форма расчетов. А выгода для граждан заключается в том, что оплата цифровым рублем проходит бесплатно, без каких-либо комиссий и сборов, в том числе со стороны банков. На первом этапе цифровым рублем можно будет оплатить покупки в магазинах, сотовую связь и другие привычные товары и услуги. В месяц на цифровой кошелек можно будет положить максимум 300 тысяч рублей, а в будущем этот лимит может быть увеличен. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, 85 рублей 60 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 99 рублей и 68 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 8:04 в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Есть ощущение, что ты что-то нажала и все исчезло, учитывая то, как Паша Беседин смотрит в твой ноутбук, либо он высматривает какой-то компромат на себя самого.
1: Нет, Пашенька мне тут чинит все.
0: Угу. Ну, круто, что он выбрал время именно во время эфира.
1: Ну, я думала, смешно, что Паша мне показал, я сразу тыкнула, и Паша показывает, нет, не тыкай.
0: И тыкнула? А как тут не тыкать, когда хочется?
1: Ну, мне всегда хочется. А еще хочется поиграть, хочется подарки раздать.
0: Хочется поиграть. Или когда говоришь, ни в коем случае не надо, сохраните свое психологическое состояние, не смотрите
1: видео.
0: Да, ну как не смотреть такое? Всегда же хочется
1: такой
0: проверить
1: анонс.
0: Себя. Да. Ну вот, пожалуйста, сохраните себя без подарков. Не звоните в Эвридейку.
1: Угу.
0: Вот попробуйте устоять. Впереди Эвридейка. Не звоните.
1: Не звоните.

0: Baby Doll, это Доминик Пайк, Бригаде У на Европе Плюс, 8.07 в Москве, пока мы ждем Эвридейку, давайте путешествовать чартером Бригаду музыкально, снова.
1: Да, давай, куда летим?
0: Летим туда, где, так, подготовиться не успел, давай по памяти, шоколад, там есть, значит,
1: два
0: да,
1: варианта уже есть у меня.
0: Угу. Ну давай, мне кажется, уже хорошая подсказка.
1: Бельгия или Швейцария?
0: Давай, выбирай.
1: Ну нет, так нельзя, ты должна еще подсказка, давай.
0: Но шоколад и, ну, и люди там живут еще.
1: А, ну тогда Швейцария.
0: Правильно, Бельгия. Летим в Бельгию, а там в чартах новиночка от Тувалу и Стромае.
2: Чартер бригады У.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8:10 в Москве. Эвридейка, Бригада У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонила? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Привет, привет. Как его зовут?
4: Наташа.
1: Наташа.
3: Угу.
1: И?
3: Никита.
1: Никита.
2: Никита, Никита и? Такой, да, осторожный.
1: Да, да, да. Никита как будто не первый раз в эфире. Понимаешь, что лучше не торопиться. Да, давай, Наташа, выходи первая. Никит, где ты живешь?
2: Никит.
1: Никит, где живешь?
3: Я в Питере.
2: О, опа, в Питере, в Питере. Ага, Никит, ты в каком районе?
1: Подожди, подожди, Наташа, возможно, за Никиту ответила. Да Никита в Питере живет.
2: Нет, а ты, Наташа за себя ответила.
1: Ты тоже
2: чувствую
1: в Питере, Наташа?
4: Тоже в Санкт-Петербурге.
1: Вики, давай.
2: Да, Никит, в каком ты районе, Наташа, в каком ты? Возможно, вы где-то рядом.
3: Я около Черной
4: речки. Московском.
2: Нет, это совсем не рядом.
1: Смотри, как ты уже
3: разбираешься. Но это одна ветка.
1: Понятно?
2: Ну да, но они, по-моему, это в разных сторонах.
1: Ну, Вики, ну что ты, это одна ветка, на одном дереве сидят. Все нормально. Наташа, Никита, прямо сейчас мы вам подарим по одной букве. И ваша задача по очереди, буквы будут разные. Наташа, начнем с тебя. Создать предложение, в которое будут входить слова, которые начинаются только на указанную букву.
2: Да, и это должно быть не перечисление, это должно быть прям предложение со смыслом. То есть там...
1: То желательно.
2: Да.
1: Желательно. Сверхзадача такая.
2: Да, Наташа, давай тебе дадим буковку Т.
1: Т. Наташа, вперед.
4: Отлично. Такого Тимофея только трудно травмировать. Травой.
2: Травой.
1: Железный Тима. Точка? Точка. Кстати, скажи слово точка.
4: Точка, да.
1: Точка, все, прекрасно.
2: 7 получилось.
1: Да, как будто бы объявление какого-то бойца перед выходом на бой в ММА. Да. Угу. Такого Тимофея только травмировать невозможно. Наташ, 7 слов.
2: Красиво.
1: Коротко, но очень емко.
2: Кстати, Наташ, звучало достаточно профессионально, как будто ты тренируешься.
4: А, нет.
1: Хорошо, спасибо, Наташа. Никита.
3: Да.
1: Вот прямо сейчас будет твой выход. Тебе мы дарим буковку Р. Вперед.
3: Розовый Ренат, Риана, Рубил, резкие...
2: Рябины, может быть. Рябины.
3: Развороты.
1: Резкие развороты, да, хорошо.
3: Ага. Рандомно.
1: Рандомно. Все.
3: Рычал.
1: Все, отлично. Мне сначала послышалось, что Ренат с фамилией Риана, а он Риана.
2: Риана.
1: О,
2: да,
1: Ренат,
2: да,
1: Риана,
2: да.
1: Как необычно. Ага. А, ну, тут получается тоже 7 слов.
2: Шикарно.
1: Получается ничья, победная.
3: Угу. Супер.
1: Наташа, Никита.
2: Санкт-Петербург.
1: Питер, Питер, Питер.
4: Питер.
1: Дарим вам по нашей фирменной футболочке от Бригады от Европа Плюс. Поздравляем.
3: Спасибо.
2: Звоните нам еще.
1: И хорошего дня. Счастливо.
2: Пока.
3: Пока-пока.
4: Пока-пока.

0: аутентичная, или, как сказали бы в интернете, нишевая. Это лирик бригаде Европе Плюс. 8.17 в Москве. О, Вики, у нас же впереди схватка, дебаты,
1: да,
0: политические,
1: да,
0: разногласия.
1: В котором мэр и мы.
0: Да, общая, да, у нас победа.
1: Ну, я тебя наградила.
0: Да, ну я так и написал.
1: В рыцари посвятила.
0: Да, мэр Вэл. Тема ухаживания. Ну, ты вот поухаживала за мной,
1: да,
0: отдав титул. А сегодня будем бороться.
1: Хорошо.
0: По теме ухаживания.
1: Хорошо.
0: Расскажем все здесь, в бригаде Уны и Европе Плюс.
2: Реклама. Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
3: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
4: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: ТДРК «Галактика».
1: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
2: Но какие инновации могут быть в семечках?
3: Держи, новинка от кукусиков – сладкое семечко.
2: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
3: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
2: Да еще!
3: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, по границу 127-39-244-741, 16+.
9: Мама, тетрадки уже приехали?
10: Пока нет, доставка задерживается.
9: А рюкзак?
10: Еще в пути.
9: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
11: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
12: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет, 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭЗ InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте naf.dom.rf. Не является публичной офертой.
13: Больше хитов. Больше музыки.

0: for Life, это вот Luxury Emily Roberts и Бригаде У на Европе Плюс, 8.23 в Москве. Вик.
1: Да.
0: Начнем ухаживание.
1: Начнем.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
1: Браво, Вэл, ну ладно.
0: Уж вручила титул, давай, поздравляй.
1: Поздравляю, да, тебя.
0: Круто, спасибо. Очень приятно.
1: Пожалуйста, пожалуйста.
0: Очень. Тема ухаживания.
1: Да, ну вот мы привыкли, что в мире птиц обычно самцы завоевывают сердца самочек своим оперением, да. Смотрю, какой у меня хвост, да. Смотрю, у меня какие крылья. Mm-hmm. А вот это такое перышко, тут такое, а ты вот такая серенькая, а я такой красивый. Вот.
0: Каких-то нарциссов.
1: Ну, что есть, то есть. Но я нашла прикольную птичку, которая впечатляет своими ногами.
0: Опа.
1: Да, самец синеногой алуши словно заявляет своей избраннице: ты просто посмотри, какие у меня лапища.
0: О-о-о.
1: Я вообще ого-го, они такие голубые.
0: Ну и, судя по взгляду, животное само в шоке от того, как природа наградила их
1: да.
0: лапами.
1: В общем, интенсивность синего цвета их лап напрямую связана с рационом и здоровьем птицы. Угу. Яркий цвет обусловлен тем, что они всегда едят свежую рыбу.
0: Ага.
1: Вот, и элементы правильно оттуда получают. И то есть, когда самец показывает свои ноги, типа, смотри, какие ноги, а?
0: Угу.
1: Удивилась?
0: Ты глянь.
1: А? Ты посмотри, 46-й размер, между прочим.
0: Ага.
1: Он как бы показывает, что я питаюсь хорошо, угу. я очень здоровый, я хороший добытчик. Со мной
0: не пропадешь.
1: Такие же синие ноги будут.
0: Угу.
1: Вот. Ну и получается, что их свидание выглядит так, что самцы просто маршируют перед самочкой, типа, оп,
0: ноги
1: оп,
0: на стол,
1: оп, оп,
0: ноги,
1: да, ноги на стол, да, задирают лапы, угу. бьют чечетку, в общем, все, что связано с ногами.
0: Красота. А у девчонок какого цвета ноги?
1: А вот я, кстати, не знаю. Наверное, обычные.
0: Ну, это до брака.
1: До брака.
0: Что если еще не посинели, значит, не нашла того самого.
1: Возможно.
0: А если нашла и не посинели, значит, самец врал.
1: Угу.
0: Ну, так вот. Тоже люди, можно сказать.
1: Но ноги прям реально очень красивого цвета. Оттенок супер.
0: Кстати, о людях. Я о них как раз таки расскажу.
1: Ну, давай.
0: О людях, которые жили в 19 веке в австрийских деревнях 19 века, существовала одна интересная традиция, связанная со знакомством. Сватовство буквально-таки. Во время танцев, угу. когда устраивались местные деревенские вечеринки, девушки присматривались к молодым людям. А тем, кто понравился больше остальных, дарили ломтик яблочка. И вот если симпатия взаимна, то кавалер должен был съесть этот подарок. Мило, да, звучит?
1: Миленько, да.
0: Не казалось бы, что тут такого? Ну, ничего необычного. Но нюанс есть. Заключается он в том, что во время танцев девушка все время должна держать яблочко в подмышке. Да. А что думаешь, только мужчины с синими ногами могут удивлять?
1: Да.
0: Австрийские традиции тоже интересные.
1: Ну да.
0: И как бы вот тем самым девушки пытались, ну, что-то показать. Стоит умолчать, что именно. Но традиция была такой.
1: Ну вы забегайте, голосуйте там за факты.
0: Да, забегайте, предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги. Бригада!

0: Клинганда, Бригаде У на Европе Плюс, 8.30 на Москве. Стоп, голосование пактового зала. Интересно, девки пляшут.
1: Да?
0: В австрийской деревне 19 века. Итоги. 59% сегодня у победителя. И сегодня победили существа с синими ногами. Вики, поздравляю. Поздравляю.
1: А вот как ты думаешь, можно взять синий цвет?
0: Синий цвет?
1: Угу, как тему. Вики,
0: конечно, можно. Хорошо. У нас же очень гибкие правила фактового зала.
1: Вот.
0: Завтра в фактовом зале будет синий цвет, ну а прямо сейчас. Гороскоп. 8.32 в Москве, гороскоп на понедельник, 31 августа, Овны. День отлично подходит для самообразования.
1: Тельцы, вам повезет в любви, причем в любви с первого взгляда.
0: Вики, близнецы, любые ваши инициативы будут подхвачены окружающими на лету.
1: Раки, откровенность поможет решить любые вопросы в вашу пользу.
0: Львы, как только почувствуете усталость, сразу выбегаете на свежий воздух.
1: Девы, берегитесь магазинов и распродаж, иначе произойдет захламление.
0: Весы, дело, на котором вы поставили крест, начнет приносить плоды.
1: Скорпионы, счастье само попросится к вам в руки. Пустите его.
0: Стрельцы, нетерпение может стать вашим главным врагом.
1: Козероги, день прекрасен для розыгрышей и сюрпризов.
0: Водолеи, понадейтесь на друзей, они вас поддержат.
1: Рыбы, все идет по плану. Не прекращайте движение.

0: Тедди Свимс, бригаде У на Европе Плюс, 8.36 в Москве. Новая неделя, новые игры, новые фильмы.
1: Угу.
0: Уже на этой неделе выходит фильм «Бегущая». Стремительный боевичок, могу вам сказать.
1: Трейлер очень классный. Да. Я уже всем прорекламировала, говорю, трейлер во. Фильм точно будет тоже во.
0: Ну, хочется верить. Твоим словам. Ну, как хочется. Прям веришь?
1: Да, и главная героиня какая.
0: Да, ну и каждое утро мы будем разыгрывать что-то классное. Даже не нужно будет идти в долгий путь до пятницы. Прям попал в игру, тут же получил классный подарок.
1: Супер. Вот если хотите попасть в игру, то необходимо ответить на вопрос, написать ответ нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко. Не забудьте свое имя и номер телефона.
0: Ну, а теперь внимание. Главный вопрос. Кто же исполнил в этом фильме главную роль? Пишите. Впереди «Бегущая» в бригаде У на Европе+. Бригада У.
2: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: В центре Краснодара прямо сейчас плюс 20 градусов. По данным Яндекс погоды, сегодня в краевой столице ясно, без осадков. Днем столбики термометров покажут 28 выше 0. Ну а сейчас в Краснодаре 20 со знаком плюс.
5: Спонсор программы ООО «Квазар». Официальный дилер «Джейленд» в Краснодаре.
6: Преврати свой маршрут в приключение вместе с «Джейленд J6». Неважно где. На городских улицах или грунтовых дорогах. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен в «Квазар Краснодар» на Новороссийской 252. 6. Звоните сейчас. Плюс 7 861 205 2613. Реклама.
7: Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
8: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
9: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
10: ООО «Вектор», Краснодар, Гурен, 112, 231, 201, 08, 20.
11: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
12: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
13: Мороженое – это круто!
14: А «Крутис Айс» еще круче!
13: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
15: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Дарстой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
16: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
17: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
16: Гипервыгода в каждой покупке.
17: Все подробности на lenta.com.
18: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.

0: Бегущая в бригаде У.
1: 8:42 в Москве. Бегущая в бригаде У на Европе Плюс. Начинается неделя. Ну, началось. Опять эти подарки каждое утро.
2: Каждый день.
1: Кто у нас сегодня исполнил главные роли игры? У нас есть Ангелина.
2: Ангелиночка, привет.
3: Привет.
2: А ты у нас откуда?
3: Волгоград.
2: Прекрасно. Хорошо.
1: Ангелина, знакомься, здесь еще есть Женя. Евгений, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Привет. А ты откуда?
4: Москва.
1: Итак, для начала давайте разберемся с отборочным вопросом. Кто исполнил главную роль в фильме «Бегущая»? 3, 4.
4: Гальгадот.
1: Молодцы.
2: Она там такая красивая. Угу. Но она всегда красивая, а там вообще красивая.
1: Ну еще бы, весь фильм бежать.
2: Угу.
1: Ребята, по сюжету игры главной героине позвонил какой-то злодей, и бедная Гальгадот должна выполнять в очень большом ритме все его указания, чтобы спасти важного для себя человека.
2: Мы тоже нашли злодея, который спрятал ваши подарки.
1: Ну и злодей, конечно, такой будет харизматичный, угу. Такой у него голос очень приятный. Ваша задача – внимательно слушать этого, очевидно, красивого еще злодея.
2: Ага.
1: Вот. И как только после его звонка услышите гонг, вам нужно угадать, по какому городу вы бежите.
2: Вот кто первый отгадает, тот получает главный приз.
1: А главный приз, кстати, крутые наушники для бега.
2: Утешительный приз, кстати, тоже очень крутой, поэтому не обидно будет проиграть.
1: Ангелина, Женя, все понятно?
4: Да, все ясно.
1: Тогда вперед.
0: Слушайте внимательно. Бегите, не оборачиваясь, на мост Александра Третьего. Добежали? Видите большое высокое железное сооружение? Вернитесь туда вечером. На нем зажгутся лампочки. Будет красиво очень. Ну а сейчас быстро двигайте к стеклянной пирамиде. Подарок там, прям под пирамидой в музее.
4: Париж.
1: Да?
2: Париж. Мне кажется, Женя как будто попытался Ангелине уступить.
1: Ну, нет вариантов, тогда ладно уж, Париж. Женя, поздравляем, победа твоя. Так уж вышло.
4: Спасибо большое, спасибо.
3: Поздравляю.
2: Жень, ну как ты понял, наушники для бега теперь твои?
1: Поздравляем.
4: Очень круто, спасибо большое.
1: Будешь бегать такой, слушать бригаду У.
2: Да, кстати.
1: Ангелина, но за участие у нас тоже подарки даются. И мы тебе дарим умные часы. Поздравляем.
3: Спасибо большое.
1: Неожиданно, да?
2: Да, неожиданно.
1: Спасибо, ребята, хорошего дня, звоните нам еще. Счастливо.
2: Пока.
3: Спасибо, пока.
4: Спасибо, до свидания.
0: Бегущая в бригаде У.

0: Диваш, бригадюны, и Европа-плюс, 8.48 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы скрытые поэты до сегодняшнего дня.
1: Вы это скрывали, пора открыть миру
0: пора
1: свои
0: раскрывать.
1: Таланты.
0: Да, и продолжаем стих в саундчеке, а начало будет одинаково у всех. Спасибо, лето было классно.
1: У тебя есть вариант?
0: Не надо только тут грустить. Пойду надену дождевик и буду в телефон тупить.
1: Угу. У меня все проще. Спасибо, лето было классно, клубнично, дынно, ананасно.
0: Круто.
1: Угу.
0: Да.
1: А вчера я ела невкусный арбуз, кстати, вообще. Вот так,
0: ну и хорошо, что лето наконец закончилось с этими испытаниями непонятными.
1: Первый арбуз и последний в завету, и он был невкусный, представляете?
0: Ребята, пишите свои варианты с одинаковым началом. Спасибо, лето было классно, а дальше вы?
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко «Написать в эфир».
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
4: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умнеритейл». ОГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+. ПАО «Сбербанк».
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Алло, привет. Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю.

0: Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
1: Для зрителей старше 16 лет.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум». Август сентября 2026-го. С 3 августа 2026-го по 6 сентября 2026-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Да ж ты забрали.
7: Что? А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Soundcheck.
1: Soundcheck.
2: Бригаде У.
3: 8:55 в Москве. Сегодня в саундчеке вы поэты и продолжаете строчки. Спасибо, лето было классно. А дальше вы.
4: Слушаем.
3: Внимание.
5: Доброе утро, бригада У. Спасибо, лето было классно. Сгонял на море. В Крыму прекрасно.
3: В Крыму, правда, прекрасно. Как давно я там не был.
4: Я тоже.
3: Как же хочется в Крым.
4: Там хорошо.
3: Угу. Вот еще.
6: Спасибо, лето, было классно. Я спортом занималась не напрасно. Не ела я ни плюшки и ни бублики, а накачала летом себе кубики.
3: Ну, в конце не хватает. А вы как себя чувствуете?
4: А я думаю, наоборот, будет финал. Так скучаю я по булкам.
3: Ну ничего, впереди осень, самое время. Дальше.
7: Спасибо, лето, было классно. Погода, жаль, была ужасно. Одни дожди и солнца мало. Меня все это задолбало. Но, к счастью, выход есть один. 6-го в Турцию летим.
3: Ой, хорошо.
4: Вот не подошел моя мысль. Хотела сказать, что ультрафиолет вреден.
3: Угу.
4: Поэтому хорошо, что были дожди.
3: Не-не-не.
4: Но не получилось.
3: Но турецкий ультрафиолет, он другой. Ультрафиолет, который ты получаешь в All Inclusive, он немножечко так отбивается от шведского стола.
4: Хорошо.
3: Ну и финальное.
8: Спасибо, лето было классное. Как жаль, что я чуть-чуть туплю. Ращу я дочку распрекрасную. И 10 месяцев не сплю.
3: Ну, во-первых, ты героиня, во-вторых, ты не тупишь. Одно дело, если бы тема в саундчеке была «Расскажи про любимый салат», это нам стих. Это другое дело.
4: Ну да.

0: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. В России для QR-кода разработан единый стиль. В школы Краснодара придут молодые педагоги, а россиянам дали советы по укреплению здоровья осенью. Подробности далее. В России представили единый визуальный стиль универсального QR-кода для оплаты. Его разработала национальная система платежных карт. С 1 сентября универсальный QR-код будут использовать как в обычных магазинах, так и при покупках онлайн. Он придет на смену разнообразным QR-кодам и упростит процесс проведения финансовых операций. После сканирования клиент сможет сам выбрать подходящий вариант и завершить платеж. Российские школьники продолжат учиться 11 лет. Минпросвещение не планирует менять срок обучения. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, нынешняя модель 11-летнего образования полностью работает и отвечает потребностям современных детей. Министерство внедрило единые федеральные программы. Это значит, что качественное образование доступно одинаково в любом регионе страны. НАСА запустит в космос телескоп Роман стоимостью 4,5 миллиарда долларов. Проект станет дополнением к телескопам Хаббл и Джеймс Уэбб. Роман выделяется очень широким полем зрения, которое позволяет ему сканировать обширные участки неба в инфракрасном диапазоне. Он будет охватывать в 200 раз больше участок космоса и сможет гораздо быстрее переключаться между изображениями. В новом учебном году в школы Краснодара придут более 300 молодых учителей. Они будут

0: приняли меры соцподдержки – федеральные, краевые и городские. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. И последнее, Роспотребнадзор дал рекомендации по укреплению здоровья осенью. Специалисты советуют включать в меню сезонные овощи, фрукты и ягоды. Также полезны жирная рыба, скумбрия, сельдь, лосось и природные антисептики – лук, чеснок, имбирь. В ведомстве также напомнили о необходимости пить достаточное количество воды и соблюдать режим сна. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара на сегодня 85 рублей 60 копеек, евро 99,68. Сейчас в центре Краснодара плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно без осадков, днем 28 с плюсом. 9 часов 3 минуты в Краснодаре. Бригада У продолжается.
1: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
2: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. РИЦ. Новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. РИЦ. Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Европа плюс. Для детей старше 12.

0: часов 3 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет. 31 августа сегодня.
0: Да, спасибо, важный что день. Напомнила, да.
1: Важный день. Надо лето проводить. Надо подвести итоги.
0: Вот как испокон веков в твоей семье провожали лето? Есть ли какие-то традиции?
1: Сжигали чучело.
0: Может, сжигаете что-нибудь?
1: Нет, ничего не сжигали. Никогда не провожали. Я единственная, знаешь, вот страдала.
0: Серьезно? Всем в семье плевать?
1: Ну, не знаю. Возможно.
0: Ну, ладно, это слишком громко связано. Всем просто без разницы?
1: Возможно.
0: Но у тебя большая семья.
1: Ну, да.
0: Ну, попробуй всем угодить. Ну, если ты лето, да? Ну, мы надеемся, что этот понедельник, последний день лета, будет для вас ярким, несмотря на довольно-таки ноябрьскую погоду в Москве с утра. Но в целом.
1: Кстати, а тебе не кажется, что у нас стал другой климат? Не в ту сторону.
0: В каком смысле?
1: Ну, у нас появились тропические дожди в Москве.
0: Разве это плохо?
1: Ну, как бы, да, погода-то не тропическая.
0: Ты знаешь, меня легко переубедить, я с тобой вообще никогда не спорю. Это плохо, скажи, правильный ответ скажи, я поддержу.
1: Плохо.
0: Ой, ужасно. Вы заметили, что какие тропические дожди в Москве? Ужас.
1: Да, раньше не было такого.
0: Да.
1: Вообще такого не помню.
0: Да, вот знаешь еще, что хочется? Вот такие же яркие эмоции выражать не только на русском языке, но на английском иметь возможность это сделать.
1: Yes.
0: Встречаешь иностранца
1: и... Did you see the rain? Did you see the rain?
0: Подожди. Нужно чему-то же научиться, а то ты сейчас покажешь, что и так все знаешь. У нас для этого специальный человек есть впереди. Училка английского в бригаде У на Европе Плюс. Бригада У. You ready to shake your asses? I went deaf on a bitch.

0: Монтана в бригаде Уна и Европе Плюс 907 в Москве. Пока мы ждем училку английского, угу. Марию Батхан здесь.
1: Да.
0: Давайте послушаем трек, который снова стал хитом.
1: Давай.
0: Но только в видео-то, которое нам попадает в интернете, мы смотрим маленький кусочек, а будем слушать целый трек. Тем более, какой же он приятный.
1: Он приятный, он из «Дьявольность Прада».
0: Угу.
1: А недавно же вышла части. Вторая часть. Да, да, да. Но это вот прям такой, мне кажется, культовый трек,
0: угу,
1: вот
0: да.
1: Который все снимают или видосики, связанные с модой, или, знаешь, угу. Это просто вот такой стильный, красивый, идешь по улице.
0: Вот поэтому не мы поем, а поет автор этого трека Кейти Танстол с треком «Suddenly I See».
2: Бригада У. Снова хитово.

0: London is the capital of Great Britain.
1: What? Училка английского в бригаде У.
2: 9 часов 11 минут в Москве. Училка английского в бригаде У на Европе Плюс начинается. И вместе с ней, с Машей Баткан, мы прямо сейчас как разберем трек от Мизма под названием Hello. Ну, с названием трека лично мне и так все понятно. Hello.
3: Hello.
2: У меня достаточный уровень английского, чтобы понимать это.
3: И Машеньки наши hello.
2: Маша, hello.
4: Good morning, everybody. И сегодня удивительное совпадение. Я как раз нахожусь в путешествии, и песня у нас будет про жажду путешествий.
2: Так. Ага.
4: In the motion I begin to grow. В движении я начинаю расти.
2: Ага.
4: Тут жизнь без путешествий сравнивают с клеткой.
3: Так и есть.
4: No more standing still in my own cage. Больше не хочу стоять на месте в своей собственной клетке.
2: Правильно.
3: Ага.
4: Даже улицы будто кричат мое имя. Streets are calling out my name. To call — это звонить, звать, называть. И to call out тоже манят меня, зовут.
3: Ага.
4: И мы с вами изучаем еще одну фразу. Очень классный глагол. Пишется мур-мур. Вот прям представили.
2: Спасибо,
4: City,
2: что по-нашему.
4: Только не мур-мур, а murmurs.
2: Murmurs.
4: Это значит город шепчет.
2: Ой.
4: Город шепчет на тысячи разных языках. City murmurs in a thousand tongues.
3: Красиво.
2: Murmurs.
4: Мы привыкли учить, что tongue — это тот язык, который во рту, а говорим мы на languages.
3: Yes.
4: Они же language. Но здесь используется более литературное слово tongues в значении языки иностранные.
3: Wow.
4: Ну и не забываем про устойчивое выражение. Родной язык — это my mother tongue. Смысл песни простой. Учите английский и больше путешествуйте.
2: Ох, Маша.
3: Нам такое нравится.
2: Спасибо большое. До встречи в следующий понедельник.
3: See you.
2: Bye-bye.
4: See you. Bye-bye.

0: Аве, Вики. Аве,
1: Вики. Аве.
0: 9:16 в Москве, Вики. Что у нас будет дальше?
1: Я расскажу про новый тренд.
0: Так.
1: Среди молодежи.
0: Ага.
1: Угу. Ну, и... как раз проверим, если ты...
0: Молодежь?
1: Да, вот участвуешь в этом тренде, значит, ты молодой.
0: Что-то у меня какое-то неприятное наитие.
1: Ну, просто говорю, да, так и делаю.
0: Да, так и сделаю, точно. Я забыл про способ нашей коммуникации. Ты говоришь, я соглашаюсь. Впереди Вики Ньюс, Бригаде У на Европе+.
2: Реклама. Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
3: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: О, «Родинка».
3: Город подождет.

0: своей порции солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Как отметить день рождения? Хм, с пирогами, без сомнения. Валана, мама, позвони. Пирог домашний закажи. До 15 успеешь. Скидку получить сумеешь. Для всех пирог за 375. 2-909-505.
3: ИП Абдурахимов Эмиль Ниязович, город Краснодар. ОГРН 323-237-552-1445. Цены указаны в рублях.
4: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Дарстой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
5: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, ОГРН 127-39-244-741, 16+.
7: Мама, тетрадки уже приехали?
8: Пока нет, доставка задерживается.
7: А рюкзак?
8: Еще в пути.
7: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
9: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
10: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Self-Aware, это Temper City, бригадю на Европе Плюс, 9.20, 2 Москвы, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Ну, рассказывай.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Среди зумеров бум интереса к импрессионизму.

0: Угу. Мне очень нравится эта идея. И говорят, что даже в художественные вузы сейчас какой-то тоже бум, больше поступают люди.
1: Ой, круто. Я горжусь ребятами.
0: Я тоже.
1: Нами. Я горжусь нами.
0: Ну, а вот это мечта любого, мне кажется, человека. Ну, по крайней мере, того, кто любит роллы, суши и вот это все. Угу. В Токио с октября запустится суши-бас. Да. Это двухэтажный туристический автобус с конвейерной лентой для суши. То есть ты сидишь, а мимо тебя проезжают суши. Да. А ты проезжаешь город.
1: Угу.
0: Сама поездка примерно на 70 минут. То есть ты параллельно смотришь какие-то достопримечательности. Ешь, без ограничений, ешь.
1: Без ограничений?
0: Угу.
1: Очень хорошо.
0: Ну, пока все, не сидите.
1: Очень хорошо.
0: Примерно 20 человек рассчитано. Угу. Мне кажется, это такая классная вечеринка, может быть.
1: М? Да. Прости, в мысли провалился, как бы я там приятно проводил время.
0: Тоже.
1: Еще мне обязательно было выходить из дома. Просто дома конвейер.
0: А, да, было бы вообще хорошо.
1: А у тебя какие любимые роллы?
0: Ну, вот все, что с тунцом мне нравится. А у тебя?
1: Филадельфия и Калифорния.
0: Ну, по классике, короче.
1: Какие запомнил.
0: Вкусные.
1: Да, спасибо, Вики, впереди гороскоп на Европе+. Аня!

0: 9.29 в Москве, гороскоп на понедельник, 31 августа.
1: Умный день отлично подходит для самообразования.
0: Тельцы, вам повезет в любви, причем в любви с первого взгляда.
1: Близнецы, любые ваши инициативы будут подхвачены окружающими на лету.
0: Раки, откровенность поможет решить любые вопросы в вашу пользу.
1: Львы, как только почувствуете усталость, сразу выбегайте на свежий воздух.
0: Девы, нам нужно беречься магазинов и распродаж, иначе произойдет захламление.
1: Весы, дел, на котором вы поставили крест, неожиданно начнет приносить плоды.
0: Скорпионы, счастье само попросится к вам в руки. Пустите его.
1: Стрельцы, нетерпение может стать вашим главным врагом.
0: Козероги, день прекрасен для розыгрышей и сюрпризов.
1: Водолеи, понадейтесь на друзей, они вас поддержат.
0: А рыбы, все идет по плану, не прекращайте движение.

0: Спада фейк, это я, Иван Макс, Бригадюн. На Европе Плюс, 9.33 в Москве. А впереди-то сейф.
1: Угу.
0: А в сейфе уже давно не 33. В сейфе уже 43 тысячи рублей.
1: И бонус?
0: И бонус. 10 тысяч.
1: Хорошо.
0: Итого 53, можно сказать.
1: Очень хорошо.
0: Да, но 10 тысяч это бонус, а от Азотбанка.
1: Угу.
0: Можно даже отдельно выиграть сейф, не взломая.
1: Тоже хорошо.
0: Да, просто нужно ответить на вопрос с бонусом. Так, Вики, ну я тебя поздравляю. День любви к животным.
1: Я тебя тоже поздравляю. Угу. Прекрасный праздник. Тут вообще все про животных. День лошади еще.
0: Да. День ветеринарного работника. Угу. Поздравляем, ребята. Поздравляем. Мы пошли думать над вопросами, а вы?
1: Звоните.

0: Реклама.
1: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
2: Во «Вкусные точка» далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
3: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Город подождет.

0: всегда ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Как отметить день рождения? Хм, с пирогами, без сомнения. Валана, мама, позвони. Пирог домашний закажи. До 15 успеешь. Скидку получить сумеешь. Для всех пирог за 375. 2-909-505.
3: ИП Абдурахимов Эмиль Ниязович, город Краснодар. ОГРН 323-237-552-14-45. Цены указаны в рублях.
4: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Авто для вас Юг на горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
5: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.
7: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетхолл». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
8: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+. Больше хитов. Больше музыки.

0: слив. В бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9 часов 40 минут в Москве. Сейф в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Привет, Максим.
2: Привет, Максим. Максим, ты откуда?
3: Из Нижнего Новгорода.
2: Нижний Новгород. Угу. Максим, у нас для тебя прекрасные новости. Есть много денег. В частности, 43 тысячи рублей в сейфе. Еще есть 10 тысяч от Озонбанка дополнительно в качестве бонуса. Но есть и не то чтобы плохие, но новости посложнее. Нужно правильно ответить на вопросы.
4: Да.
2: Но чтобы выиграть именно бонус на 10 тысяч, нужно ответить правильно только на вопрос с бонусом. Давай определимся, какой вопрос будет бонусный. Первый, второй или третий?
3: Нет, первый.
2: Первый или второй?
3: Первый.
2: Начинаем
4: хорошо.
2: С бонуса, Максим. Удачи.
0: Первая цифра.
4: Вопрос бонусов, значит, если на него правильно ответишь, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Удачи. Итак, сегодня у нас день ветеринара, прекрасного ветеринарного врача. Вот давай представим, что я прихожу к ветеринару со своим домашним животным, на меня смотрит администратор клиники и говорит: о, вам к ротологу.
2: Лично вам или животному?
4: Животному.
2: А, животному.
4: Ротолог. Это какой-то специальный врач. Угу. Вот как ты думаешь, основываясь на том, что нам, к ротологу, кого я принесла в ветклинику? Хомячка, змею или попугая?
3: Хомячка.
4: Хомячка, первый вариант принято.
0: Вторая цифра.
2: Продолжаем беседу о животных. Сегодня день гепарда отмечается. Угу. И знаешь, какое дело? Максим, у гепардов есть так называемые слезные дорожки. Это такие две черные полосы на мордочке, которые тянутся от внутренних уголков глаз прямо к уголкам пасти. Ну, такое ощущение, что гепард всегда заплаканный ходит. Очень грустный. А как думаешь, зачем нужны гепарду вот эти так называемые слезные дорожки? Три варианта. Первый. По ним гепарды понимают возраст своего сородича. Чем длиннее дорожка, тем старше гепард. Второй вариант. С их помощью гепард избавляется от лишней влаги, потому что у него отсутствуют потовые железы. Либо они поглощают яркий солнечный свет, вот эти дорожки, и уменьшают блики, помогая гепарду лучше фокусироваться во время охоты днем.
3: Нет, третий вариант.
2: Третий вариант. Принято.
0: Третья цифра.
4: Ну и перемещаемся мы в Китай, где тоже будем отмечать День любви к животным и День лошади. Да. Почему бы нет? Сегодня, как я сказала, День лошади, и у них есть классная пословица и поговорка относительно опытного человека. Вот когда видят опытного человека, говорят: о, и что-то там связано с лошадью. Вот как говорят. Более того, я тебе даже могу сказать, как это будет по-китайски.
2: Ну-ка.
4: Лао ма си у, как-то так.
2: Опасно было. Там же вот каждое, знаешь, как.
4: Возможно, не то сказала, да, но что-то вот такого формата. Итак, на нем виден след от седла. Старый конь дорогу знает. Или его копыта Пекин три раза обошли. Вот как ты думаешь, что говорят про опытного человека в Китае?
3: Третий вариант.
4: Третий вариант. Его копыта Пекин три раза обошли.
2: Итак, Максим из Нижнего Новгорода подобрал такой код от сейфа 133. Внимание!

0: Давай, Вики, начинай. Давай с третьего. Бонус ты на финал оставим.
1: Ну давай. На самом деле про опытного человека в Китае говорят «Лао ма си у». Это значит «старый конь дорогу знает».
0: Ну ты же наверняка вот две разные фразы произнесла.
1: Совершенно, да. Наверное. Но я старалась.
0: Макс, у меня все верно. Прям ты как отгадал про слезные дорожки. Действительно, вот эти черные пятнышки избавляют гепарда от солнечных бликов, поглощая свет. И поэтому они лучше охотятся днем.
1: Итак, вот бонусный вопрос. Сейчас узнаем, десяточка тебе досталась или нет. Я тебе сказала, что я пришла к врачу со своим животным, и нас отправили к ротологу. И кого же я принесла? Правильный ответ – хомяка.
2: Ура!
0: Максим, молодец.
1: Максим, а ты знал, что ротолог – это ветеринар, который занимается грызунами?
2: На самом деле нет.
1: Получается, все-таки знал.
0: Вообще не слышно было, как будто бы...
1: Уверена прям.
0: Возможно, к нам дозвонился ротолог, такое было ощущение. Поздравляем, справился с бонусным вопросом, за что получаешь 10 тысяч рублей от Озонбанка. Поздравляем.
2: Спасибо большое.
0: И звони нам еще. Счастливо.
1: Пока-пока.
0: Ну а завтра в сейфе бригады У 47 тысяч рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Шарам, бригаде У на Европе Плюс, 9:48 в Москве. У нас впереди саундчек.
1: Да, где мы сегодня творим. Меня муза покинула.
0: Так.
1: Я написала полстиха.
0: Ага. Причем первую половину, которую мы придумали в самом начале эфира?
1: Нет, ну, у нас первая половина «Спасибо, лето», было классно. Ага. Дальше «Урок я выучила ясно». А какой урок, я не успела придумать. Вот.
0: Интересно. Особенно в преддверии 1 сентября. Молодец.
1: Да. Ага.
0: «Спасибо, лето», было классно. Теперь можно расслабиться. Надену оверсайз, не страшно мне поправиться.
1: О,
0: все,
1: чудесно.
0: Все, выдыхаем в буквальном смысле. Ну и вы продолжайте. Спасибо, лето было классно, а дальше вы.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Бригада У. Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Гуашь Ашан 9 цветов всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: удобнее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/rospacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
2: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
4: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
1: Европаплюс.ру.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 2-3 check.
1: Саундчек.
2: Бригаде У.
3: 9:55 в Москве. Сегодня в саундчеке мы убедились в очередной раз в том, насколько талантливые люди нас слушают. Как будто бы каждого перед сном просто в лобик целует Александр Сергеевич, вдохновляя.
4: Что есть, то есть.
3: На поэтические победы. Итак, финал. Продолжи фразу. Спасибо, лето. Было классно.
5: Спасибо, лето. Было классно. Прошло оно для нас прекрасно. Все гуляли, отдыхали, эмоции массу получали. Встречали по утрам рассвет, кричали в небо «Всем привет!». Бродили по лесам, полям, в траве лежали тут и там. Наелись ягод, шашлыков, собрали множество грибов. И будем помнить ежечасно, как здорово прошло оно. Спасибо, лето. Было классно. Мы ждем тебя. Как жаль, что все.
3: Очень приятно было наблюдать за твоим выражением лица, когда ты думала, что вот все, а еще 80% стихотворения впереди. Спасибо.

0: это тема белорусских мыслей. Вот все наши мысли занимаете вы, ребята. Каждую секунду думаем о вас.
1: Так и есть. Это правда.
0: Да, спасибо, что поддержала в этой громкой фразе. Ребятки, всех с финальным летним денечком, всех с началом новой недели. Мы вас любим, прощаемся до завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада у Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Всем привет, в Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, привет.
1: Андрей, привет, доброе утро всем. Министр просвещения отчитался о снижении бюрократической нагрузки на учителей. Новое российское воздушное судно выполнило демонстрационный полет. И новую породу птицы удалось вывести в Подмосковье. Далее подробности. Министр просвещения России отчитался о снижении бюрократической нагрузки на учителей. По словам главы ведомства, перечень документов, которые заполняют учителя, сократился до 5 пунктов. Министр заверил всех, что снижение нагрузки на учителей – это приоритет министерства, и оно продолжит сокращать бумажную работу, которую обязаны делать педагоги. Напомню, ранее в Минпросвещении сообщили, что для педагогов колледжей и техникумов установлены 6 обязательных документов для отчетности. Требовать любые документы за пределами этого перечня теперь запрещено. С 1 сентября в России расширят трудовые гарантии. Это касается женщин с детьми до 3 лет, участников СВО и других категорий, сообщили в парламенте. Теперь работодателям прямо запрещено устанавливать испытательный срок женщинам с детьми до 3 лет, а также лицам, воспитывающим таких детей без матери. За нарушение требования штраф до 50 тысяч рублей. Вернувшиеся на работу участники СВО при сокращении штата получат преимущество в сохранении должности. Новое российское воздушное судно выполнило демонстрационный полет. На Дальнем Востоке в воздух поднялся самолет Ил-114-300. Самолет прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, преодолев больше 6 тысяч километров. Об этом сообщили в Ростехе. Российский региональный пассажирский самолет Ил-114-300, который, как ожидается, заменит в стране Ан-24, получил сертификат 5 июня в этом году в рамках Петербургского международного экономического форума. Первые три машины передадут второму архангельскому авиаотряду. Новую породу птицы удалось вывести подмосковным селекционерам. Ученые сообщили о том, что они вывели перепелов породы радонежская. Ее уже официально зарегистрировали. На сегодняшний день разведением птицы в Подмосковье занимаются 4 организации. Общее число перепелов на этих предприятиях насчитывает 790 тысяч. Среди них японские, эстонские и маньчжурские птицы. Благодаря активному разведению количество перепелиных яиц превысило 41 миллион штук в год. А также по итогам последнего года сообщается о производстве почти 1500 тонн мяса. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, 85 рублей 60 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 99 рублей и 68 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: новая песня.
1: На Европе Плюс.
2: Богдан Медведев. Count on me. You can count on me. And I'm

0: рассвете, там, где всегда мороз. Скорее всего, тоже сейчас слушает изумительную новинку от Богдана Медведи. Count on me. Да, очень классная вещица удалась румынскому музыканту. Надеемся, еще много треков от него услышим уже в ближайшем будущем. Да, всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Ну что, будем вместе коротать последний день лета 2026. И, конечно же, наполним его исключительно крутыми треками. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre, Avicii, Wake Me Up, а также Дати, Take Me There. Впереди на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
3: Майковская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майковская вода.
4: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду РАДИО. Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
8: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
9: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Как отметить день рождения? Хм, с пирогами, без сомнения. Валана мама, позвони. Пирог домашний закажи. До 15 успеешь. Скидку получить сумеешь. Для всех пирог за 375. 2-909-505.
11: ИП Абдурахимов Эмиль Ниязович, город Краснодар. ОГРН 323-237-552-1445. Цены указаны в рублях.
12: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
13: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
16: Хончи HS5. Когда стиль встречается с технологиями, рождается характер. Новый Хончи HS5. Премиальный кроссовер для людей, стремящихся подчеркнуть свою индивидуальность и статус. Воплощение элегантности, передовых технологий и безупречного комфорта. Хончи HS5 впечатляет со всех сторон. В августе от 3 699 тысяч рублей у официального дилера Leon Auto. Запишитесь на тест-драйв по телефону +7 861 206 76 05. Откройте для себя новый уровень вождения.
17: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: Лиза, Ред, Мадонна и Мартин Гаррикс. Прямо сейчас трек с высоченной третьей строчки нашего фирменного чарта Еврохит ТОП-40. Вот чарт наш, а итоги в нем зависят только от тебя. Голосуй за понравившиеся треки, за любимых артистов на сайте europaplus.ru и непосредственно влияй на итоги. Обратный отчет лучших треков недели слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Манойловым. У нас далее больше хитов и больше музыки, и будем слушать мы как раз-таки тех, кто в разное время до вершины уже добирался. The Second Voice, Let Me Be, а также Хюжель, Email Angel и Alternate Moving to the Sun совсем скоро здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
3: Ну какие инновации могут быть в семечках?
4: Держи, новинка от кукусиков – сладкое семечко.
3: Стоп! Что это было?
5: Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
4: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
5: Да еще!
4: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
6: Как отметить день рождения? Хм, с пирогами, без сомнения. Валана мама, позвони. Пирог домашний закажи. До 15 успеешь. Скидку получить сумеешь. Для всех пирог за 375. 2-909-505.
7: ИП Абдурахимов Эмиль Ильязович, город Краснодар. ОГРН 323-237-552-1445. Цены указаны в рублях.
8: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триамоторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
9: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
13: Смотри лучшие фильмы первым.
14: Вместе с Европой Плюс.
13: Один час.
10: Кто это?
15: Твой сын у меня.
10: Что?
15: Это очень простая игра.
13: Один шанс спасти сына.
10: Я не могу никого убить.
15: О, я думаю, можешь.
13: 2 сентября.
16: Синема-парк и формула кино ОЗ.
13: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
16: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
14: Для лиц старше 16 лет.
13: Итак, приступим.
17: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты.
18: Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭ за InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте nas.dom.rf. Не является публичной офертой.
19: Рекламная служба в Краснодаре.

0: артистов и крутейшей коллаборации. Будь рядом, чтобы послушать все. С нами Баста и моя Мишель с темой «Если я буду танцевать».
1: Я буду танцевать, ты только с тобой, моя любовь.
0: Прежде здесь отметится Кайг и Макс Макноун с новинкой «Take me back». А еще вспомним суперхит от Дуа Липы и Да Бэйби «Levitating». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Мадонна, Чапел Рон, но это, как ты понимаешь, далеко не полный список. Продвигаемся.
2: Реклама.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
9: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
12: ООО «Хедхантер» Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
13: В кино с 3 сентября.
14: Почему у вас телефон моего сына?
15: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
13: Галь Гадот.
14: Я не могу никого убить.
15: У тебя один час.
13: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
16: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
17: Это более 2,5 миллионов друзей.
18: Привет, мы бригаду. Вступай в группу Европа Плюс.
19: Подпишись.
20: Это Антон Камолов,
21: Артур
22: и Саша.
20: Если мы что-то не договорили в эфире,
22: можем
20: договорить здесь.
23: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
24: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Баста и моя Мишель, «Если я буду танцевать». Шикарная история от наших ребят, наших хитмейкеров, за что им, конечно же, большое спасибо от всего нашего большого меломанского сообщества. Да, больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее Айова. Мы, Айф и Дэвид Гетта, Супернова Лав, все это на подходе. И обязательно дождемся новинку. Новинку, которую, знаешь, благодаря своей мелодичности, вайбовости, легкости, точно нам лето немножечко продлит. Сидерленд, Туту, Туру. Совсем скоро здесь на Европе Плюс. Послушай обязательно.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада!
2: Включаем все свои поэтические паттерны, которые, возможно, спали до этого момента, и пишем стихи оду лету.
3: Главное, чтобы оно начиналось со слов «Спасибо, лето».
2: Было классно. Не потолстел уже прекрасно.
3: Неплохо. Неплохо. «Спасибо, лето» было классно и очень дорого. Вот это вот не классно.
2: О, отличная рифма. Классно, не классно.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада!
5: Реклама.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Слово «Родинка».
3: Готовьтесь к школе и выигрывайте в ТРК «СБС». С 10 августа по 12 сентября совершайте покупки от 1000 рублей и участвуйте в розыгрыше iPhone 17.
4: Акция действует с 10 августа по 12 сентября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте порядка и получения смотрите на сайте ТРК «СБС».
5: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
6: Это она просится в отпуск.
5: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
6: А греметь будет?
5: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай! Вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Краснодар 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
9: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
10: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов. Премьера
12: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
13: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.

0: пришло время играть по-крупному. Заряжаем больше хитов и больше музыки на все предстоящие 45 минут. Никаких пауз, никаких остановок не предвидится. С нами Fastboy с огненной новинкой Music Sounds. Не пропусти Дипло и Эдриана Нуниса с вещицей Two Steppin'. Также вспомним суперхит от Домена Дэвида Next Summer. Еще в эти 45 минут только музыки на Европе Плюс. Лови Тейт Макрей, Темпор Сити, Тедди Свимс и многих-многих других. Наслаждайся.
1: Реклама. Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
2: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Пора в кино. Шок-цена. 250 рублей в кинотеатре «Монитор СБС». Каждый вторник. Специальное предложение «Твое кино». Смотри кино по вторникам по твоей цене. Лучшие места и удобное время на сайте киномонитор.ру и в мобильном приложении «Монитора». Услуга предоставляется ООО «ИСОПРО М». Краснодар, улица Уральская, дом 73, помещение 18. УГРН 109-230-900-1751. 0+.
9: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
10: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
9: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
11: Мой сын никуда не поедет от меня.
9: На телеканале «Ю».
12: Для зрителей старше 16 лет.
13: А я хочу!
14: Ну что это такое?
13: Ну пожалуйста!
15: Так, подождите.
16: А может, это?
15: Это для кого кино?
17: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
8: Больше хитов, больше музыки.
18: Рекламная служба в Краснодаре.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве полдень.

0: Whenever you hold me close. Музыка звучит лучше, когда ты крепко обнимаешь меня, это фестбой прямо сейчас. Ну, тогда я предлагаю такую градацию музыки. Хорошая, когда есть желание сделать громче. Отличная, когда жаждешь еще и подпевать. Ну и, наконец, идеальная, когда вот хочется обнять человека, который рядом. Да, больше треков и больше музыки ждет нас далее. Что самое приятное? Самое приятное, что все треки будут в разных стилях. Дэнс-поп, рок-баллада, а также афробит в перемешку с реггетоном. Теперь вот подробнее и в той же последовательности Кайга Александр Каваза, Hold On Me, Three Doors Down, Here Without You, а также Шакиры, Бен и Бой, Дай Дай, впереди на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
3: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
4: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
5: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
6: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду РАДИО. Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
9: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
10: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-24-74-1, 16+.
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
11: Но... Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
11: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
14: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
15: Смотри лучшие фильмы первым.
16: Вместе с Европой Плюс.
15: Один час.
17: Кто это?
18: Твой сын у меня.
17: Что?
18: Это очень простая игра.
15: Один шанс спасти сына.
17: Я не могу никого убить.
18: О, я думаю, можешь.
15: 2 сентября.
19: Синема-парк и формула кино ОЗ.
15: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
19: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
16: Для лиц старше 16 лет.
15: Итак, приступим.
20: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

Вот это лирик, его трек «Аутентичная» прямо сейчас. Ну, настоящая, аутентичная, классная, бесплатная, совсем новое приложение есть у Европы+. Называется оно «Радио Хаб», и его не просто можно, его нужно.

0: во все камеры. Да. Скачивай Радио Хаб, приложение тебе точно понравится. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Imagine Dragons Thunder. Сразу после «Медузы» и Генрика Мамайла «Don't Wanna Go Home» здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Правам уверенно с автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом, сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
4: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
5: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
6: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай, вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Краснодар 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
9: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
10: А я хочу!
11: Ну что это такое?
10: Ну пожалуйста!
12: Так, подождите.
13: А может, это?
12: Это для кого кино?
14: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
15: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
16: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
17: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: Portugal The Man. Их последний альбом 2025 года со смешным заглавием «Шиш». Так вот, название треков в нем — это реальные места на Аляске, откуда они родом, или слова так или иначе связанные с ней. Денали, Таньяна, Ангун и так далее. Такой вот музыкальный роуд-трип по их детству. Очень круто. Marshmello, Portugal The Man, Phoenix. Только что до конца этого часа успеем послушать парочку хитов. Фомаранди и Хелен «Save Me», а также Дон Диабло и Фитц энд Тентрамс «Radio Baby». Впереди на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
7: В кино с 3 сентября.
8: Почему у вас телефон моего сына?
9: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
7: Галь Гадот.
8: Я не могу никого убить.
9: У тебя один час.
7: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
10: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Получилось. Вы вылечили рак?
12: ОКК представляет.
13: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
14: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
15: Это открытие изменит все.
12: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОКК. 18+.
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
18: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
19: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
20: Для зрителей старше 16 лет.
21: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
22: ООО «Хедхантер», Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
23: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+. ПАО «Сбербанк».
24: Да ж ты забрали.
25: Что?
24: А что?
25: Перевозки – это задача со звездочкой.
16: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
26: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
16: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
27: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
28: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: финалим час вместе с Маранзией Хелен и треком Save Me. В новой 60-минутке будет больше хитов и больше музыки. Вот прям с самого-самого начала будут топ-звезды. Угу. Оставайся и слушай лучших здесь, на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Краснодаре 13 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Топ Ньюс на Европе плюс.
0: О самых интересных событиях мира шоу-бизнеса прямо сейчас поведает Влад Григорян. Привет!
3: Привет, Кирилл! Всем добрый день! На Селену Гомес и ее мать подали в суд за мошенничество. Инвесторы вложили почти $1.5 миллиона в стартап OneMine, но утверждают, что проект так и не был запущен. По их словам, звезда обещала продвигать компанию, но не выполнила обязательства. Экс-партнерша Даниэла Пирсон отрицает все обвинения. Селена Гомес пока не комментирует ситуацию. Сэм Смит перестал сравнивать себя с другими артистами, признав, что он идет иным путем. Переезд в Нью-Йорк стал для него убежищем, где он не чувствует себя одиноким. Сейчас Сэм Смит считает себя большим артистом, хотя никогда к этому не стремился. А его новый альбом «Hazel Eyes», который вышел 21 августа, отражает его личный сложный путь. Николь Кидман снялась в клипе Троя Сивана на песню «She's the best». По словам Кидман, она была его первой и единственной кандидатурой, потому что Трой Сиван считает ее воплощением женственности. В клипе актриса появляется в образе женщины в черном и танцует с Троем. Релиз одноименного альбома «She's the best» намечен на 9 октября. Megan Thee Stallion пообещала мощные сюрпризы на новом альбоме Act 3. В него войдут коллаборации, которые фанаты ждали годами, а также полноценное возвращение ее альтер-эго Тины Сноу. Сама Меган призналась, что это ее любимый проект, над которым она работала в спокойной обстановке, чтобы сосредоточиться только на музыке. Это были новости, о которых говорят.

Лето кто-то нагнал на тебя тоску, сейчас мы ее быстро прогоним. 13 часов 2 минуты, это Европа плюс Краснодар, и я Кирилл Камбаров. В ближайшие 60 минут активирован режим беззаботности и невероятной легкости. Тебя ждет кинокайф, выполняй задание, отправляйся смотреть крутой фильм «Бегущая». Есть пара пригласительных на предпремьерный показ этого триллера. Приглашу в игру очень скоро. Гороскоп в первый рабочий надо послушать внимательно, наши астрологи плохого рекомендовать не станут. А если ты вспомнил, что у кого-то из близких сегодня день рождения, то кидай поздравления в личку сообщества Европа плюс Краснодар ВКонтакте. И, конечно же, слушай хиты. Дати подарит свой кинематографичный шедевр «Take Me There». Богдан Медведев добавит драйва и динамики хитом «Count on Me». А Тедди Свимс расскажет, какие сны ему снятся. Погнали!

Алекс Уоррен, Fever Dream в 13 часов 19 минут на Европе Плюс, Краснодар. А в конце августа Алекс выпустил свой второй студийник. Работа получила название Wild Child.

0: Больше хитов, больше музыки на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: Во «Вкусные. Точка» далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле «Хончи». Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство «Хончи» на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре «Триамоторс». Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская, 4А, район аэропорта.
8: Мама, тетрадки уже приехали?
9: Пока нет. Доставка задерживается.
8: А рюкзак?
9: Еще в пути.
8: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
10: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
11: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет, 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «За InCity» на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВ 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте naf.dom.rf. Не является публичной офертой.
12: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
13: Краснодар.
14: Онлайн. Европа Плюс.

0: 21 августа, понедельник, и вот такие рекомендации на сегодня. Овны, день отлично подходит для самообразования. Тельцы, вам повезет в любви, причем в любви с первого взгляда. Близнецы, любые ваши инициативы будут подхвачены окружающими на лету. Раки, откровенность поможет решить любые вопросы в вашу пользу. Львы, как только почувствуете усталость, сразу выбегайте на свежий воздух. Девы, берегитесь магазинов и распродаж, иначе произойдет захламление. Весы, дело, на котором вы поставили крест, начнет приносить плоды. Скорпионы, счастье само попросится в ваши руки. Пустите его. Стрельцы, нетерпение может стать вашим главным врагом. Козероги, день прекрасен для розыгрышей и сюрпризов. Водолеи, понадейтесь на друзей, они вас поддержат. Ну и рыбы, все идет по плану, не прекращайте движение.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Кто это?
2: Твой сын у меня.
1: Что?
2: Это очень простая игра.
1: Я не могу никого убить.
3: Бегущая. Смотри первым.
4: 13:34 в Краснодаре. Прямо сейчас вступай в борьбу за пару пригласительных на предпремьерный показ триллера «Бегущая» Синемапарк и «Формула кино ОС». Новинку будем смотреть уже в эту среду, 2 сентября. А пока дозвонись по телефону 991-122, ответь на вопрос с тремя вариантами и забери пригласительный на крутую кинопремьеру. 991-122.
5: Прогноз погоды.
4: Плюс 28 градусов в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс, погода сегодня вечером 24 с плюсом, ночью 20 выше 0. Уже завтра будет малооблачно, без осадков, днем на термометрах плюс 29.
5: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
6: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
7: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
8: ООО «Вектор». Краснодар, Угрянск, 112, 231, 201, 0820.
9: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
10: Но какие инновации могут быть в семечках?
11: Держи, новинка от кукусиков, сладкая семечка.
10: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
11: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре.
10: Да еще!
11: Семечки и кукусики, врываемся в сладкую жизнь!
12: Honchi HS5. Когда стиль встречается с технологиями, рождается характер. Новый Honchi HS5. Премиальный кроссовер для людей, стремящихся подчеркнуть свою индивидуальность и статус. Воплощение элегантности, передовых технологий и безупречного комфорта. Honchi HS5 впечатляет со всех сторон. В августе от 3 699 тысяч рублей у официального дилера Leon Auto. Запишитесь на тест-драйв по телефону +7 861 206 7605. Откройте для себя новый уровень вождения.
13: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
14: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
15: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
14: Новый сезон мелодрам.
16: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
14: Скажи счастью «да».
17: Ты выйдешь за меня замуж?
16: Да.
14: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
18: А я хочу!
19: Ну что это такое?
18: Ну пожалуйста!
20: Так, подождите.
19: А может, это?
20: Это для кого кино?
14: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продается ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
3: Рекламная служба в Краснодаре.
5: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Кто это?
2: Твой сын у меня.
1: Что?
2: Это очень простая игра.
1: Я не могу никого убить.
3: Бегущая. Смотри первым.
4: 13 часов 41 минута. Давайте знакомиться с Александром. Он первым дозвонился. Привет.
5: Привет, привет, Европа Плюс.
4: Александр, как ты себя чувствуешь в последний день лета?
5: Ну, очень, конечно, жалко, что лето заканчивается. Ну, в принципе, все отлично.
4: Ага.
5: И тем более я очень рад, что вам дозвонился. Теперь настроение вообще супер.
4: А давай отмотаем время назад. Что успел сделать за эти последние 3 месяца? Классного. Отдохнуть успел?
5: Отдохнуть успел, съездил на море, да.
4: Ну, супер. Давай теперь прямо сейчас выиграешь пару пригласительных от Европы Плюс Краснодар на предпремьерный показ триллера «Бегущая» 2 сентября в кинотеатре «Синемапарк» и «Формула кино ОС» 16+. Я задаю тебе вопрос, даю 3 варианта ответа, нужно выбрать правильный. И за всю игру ты имеешь право на 1 ошибку. Погнали. Что сделал Том Ходж для фильма «Бегущая»? Сочинил музыку, это 1 вариант. Написал сценарий, это 2 вариант. Или управлял процессом, режиссировал, это 3 вариант. Александр? Том Ходж.
5: Так, Том Ходж.
4: Что тебе интуиция подсказывает? Музыку, сценарий или режиссировал фильм?
5: Я думаю, 2 вариант.
4: Сценарий. Пока мимо. Остаются музыка и режиссура. Ты Европу Плюс любишь?
5: Да.
4: Ну хорошо. Музыка или режиссирование?
5: Думаю, музыка.
4: Вот это здорово! Хорошо. Я не подсказывал. Ты идешь на предпремьерный сеанс фильма «Бегущая». Поздравляю, красавчик!
5: Спасибо, Европа Плюс.
4: Кем пойдешь?
5: Супругой.
4: Все, супруге пламенный привет. Вам там отлично провести время, получить удовольствие от просмотра. Кстати, если не получилось дозвониться сегодня, вот сейчас, пробуй это сделать вечером с 18 до 19 часов в вечернем шоу «Краснодар онлайн».
0: Кинокайф
6: на Европе Плюс.

0: Хит Джона Саммета, The Void, Джули Чёрч в 13 часов 50 минут на Европе плюс Краснодар. Такое пляжное настроение и праздник беззаботности. Так должно быть и в часе новом. Там еще больше хитов, больше музыки и, конечно же, Алексей Мануилов. Финал этой 60-минутки украсят хиты Мизмо, Hello и будет Минелли Ряп, песня Deep Sea. Меня зовут Кирилл Камбаров. Пусть этот понедельник продолжается великолепно.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 18+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не...

0: премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
3: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
2: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 14:00.

0: ускользающего, уходящему лету. Да, 31 августа сегодня, напоминаю, понедельник, ну, об этом, уверен, никто не забыл. Ну и надеюсь, у тебя все идет по плану, а в наших ближайших на Европе Плюс впереди Теннис Уимс, Рэй, Алок и Халид. Ждем.
1: Реклама.
2: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
3: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
4: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
5: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
6: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
9: Шоу, где характер решает все.
10: Вставай, вставай!
9: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
10: Да!
9: Болей за Краснодар. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
11: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
12: Это она просится в отпуск.
11: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
12: А греметь будет?
11: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
13: Алло, привет. Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
14: Для зрителей старше 16 лет.
15: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
16: Больше хитов. Больше музыки.

0: to me. Но дальше у нас больше хитов вашей музыки. Ждем BTS, Pink, Kygo, Max McKnown со своим новым совместным хитом Talk to You. С вами Европа Плюс и Алекс Мануилов. Всем отличного понедельника.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
4: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
5: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
6: ООО «Вектор». Краснодар, Угрян, 112, 231, 201, 08, 20.
7: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
8: Шоу, где характер решает все.
9: Вставай, вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Краснодар 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
10: А я хочу!
11: Ну что это такое?
10: Ну пожалуйста!
12: Так, подождите.
11: А может это?
12: Это для кого кино?
7: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
13: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
8: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
14: Смотри лучшие фильмы первым.
15: Вместе с Европой Плюс.
14: Один час.
12: Кто это?
16: Твой сын у меня.
12: Что?
16: Это очень простая игра.
14: Один шанс спасти сына.
12: Я не могу никого убить.
16: О, я думаю, можешь.
14: 2 сентября.
17: Синема-парк и формула кино ОЗ.
14: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
17: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
15: Для лиц старше 16 лет.
16: Итак, приступим.

0: только с нами. В следующие 30 минут здесь на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
4: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: В кино с 3 сентября.
13: Почему у вас телефон моего сына?
14: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
15: Галь Гадот.
13: Я не могу никого убить.
14: У тебя один час.
12: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
16: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: 2026 года доказала всем и вся, что она в прекрасной, великолепной форме. Bizarre и целая гамма чувств и эмоций от поп-королевы Мадонны. Конечно же, при поддержке Мартин Гаррикс. Что и говорить, отлично получился трек и один из самых любимых самой Мадонны, между прочим. Всем привет и классного легкого понедельника. С вами Европа Плюс, Алекс Мануилов. Идем дальше, идем только вперед.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду РАДИО. Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: ООО «Родинка».
11: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
12: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
13: А я хочу!
14: Ну что это такое?
13: Ну пожалуйста!
15: Так, подождите.
14: А может, это?
15: Это для кого кино?
16: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
17: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
18: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
17: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
19: Мой сын никуда не поедет от меня.
17: На телеканале Ю.
20: Для зрителей старше 16 лет.
21: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
22: Европа Плюс.

0: ступенькой сейчас 11 место. Это Шакира и Burna Boy, которые явно стремятся к вершине нашего чарта. Ну а впереди Дай-дай.
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Краснодар 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
5: Специальное предложение «Твое кино». Каждую среду в кинотеатре «Монитор» на Красной площади. Смотри кино по 250 рублей. Лучшие места и удобное время на сайте киномонитор.ру и в мобильном приложении «Монитора». Услуга предоставляется ООО «ИСОПРО-М». Краснодар, улица Уральская, дом 73, помещение 18. УГРН 109-230-900-1751. 0+.
6: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Я хочу!
9: Ну что это такое?
8: Ну пожалуйста!
10: Так, подождите.
9: А может, это?
10: Это для кого кино?
11: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
12: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
13: Смотри лучшие фильмы первым.
14: Вместе с Европой Плюс.
13: Один час.
15: Кто это?
16: Твой сын у меня.
15: Что?
16: Это очень простая игра.
13: Один шанс спасти сына.
15: Я не могу никого убить.
16: О, я думаю, можешь.
13: 2 сентября.
17: Синема-парк и формула кино ОЗ.
13: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
17: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
14: Для лиц старше 16 лет.
16: Итак, приступим.
18: 102.2 FM. 102.2 FM.
19: Рекламная служба в Краснодаре.

0: сегодня утром на Европе Плюс. Бригада!
1: Включаем все свои поэтические паттерны, которые, возможно, спали до этого момента, и пишем стихи оду лету.
2: Главное, чтобы оно начиналось со слов «Спасибо, лето».
1: Было классно. Не потолстел уже прекрасно.
2: Неплохо. Неплохо. Спасибо, лето было классно и очень дорого. Вот это вот не классно.
1: О, отличная рифма. Классно, не классно.
3: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада!
4: Реклама.
5: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРу.
6: О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа.

0: не на tbank.ru, а от tbank.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОГГ представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОГГ. 18+.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: в Москве. Это Европа Плюс, Алекс Мануилов. Отличного понедельника.
1: Реклама.
2: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
3: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований. Экип включен. Драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
4: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
5: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
6: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
9: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
11: Смотри лучшие фильмы первым.
12: Вместе с Европой Плюс.
11: Один час.
13: Кто это?
14: Твой сын у меня.
13: Что?
14: Это очень простая игра.
11: Один шанс спасти сына.
13: Я не могу никого убить.
14: О, я думаю, можешь.
11: 2 сентября.
15: Синема-парк и формула кино ОЗ.
11: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
15: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
12: Для лиц старше 16 лет.
11: Итак, приступим.
16: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
17: Все подробности на сайте europaplus.ru.
18: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
19: Рекламная служба в Краснодаре. Европа Плюс.

Европлюс, Дипло, Адриан Нуньез, Тустепен, Дипло и немного кантри. Как? Ну да, и такое, как оказалось, возможно. На самом деле, еще в 2022 году у Дипло был тоже

0: узнаем в пятницу.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
4: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
5: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
6: ООО «Вектор», Краснодар, Гурен, 112-231-201-0820.
7: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом, сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.

0: копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Краснодар. 6 сентября в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
3: Хончи HS5. Когда стиль встречается с технологиями, рождается характер. Новый Хончи HS5. Премиальный кроссовер для людей, стремящихся подчеркнуть свою индивидуальность и статус. Воплощение элегантности, передовых технологий и безупречного комфорта. Хончи HS5 впечатляет со всех сторон. В августе от 3 699 тысяч рублей у официального дилера Leon Auto. Запишитесь на тест-драйв по телефону +7 861 206 76 05. Откройте для себя новый уровень вождения.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газат. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Больше хитов. Больше музыки.
6: 102.2 FM.
7: Рекламная служба в Краснодаре.

0: каждом есть Rush. Включи свой.
1: Лето вроде заканчивалось, и вот такое вот приятное.
2: А какое-то из пяти свиданий увенчалось успехом?
1: Все пять.
2: А, хорошо.
3: Но это может быть с одним человеком, между прочим, Саша. Сейчас подумал, распыляется Георгий.
2: Я подумала, с пяти разными.
0: По будням с 7 до 9 вечера.
4: На Европе Плюс. Реклама.
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОКО представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
6: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОКО. 18+.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: в конце часа, в начале следующего полегче будет и летняя история Мичикон, да, последний день лета, куда же без летних хитов. Мичико, Диджей Гоша, Джейсон Деруло и Мелоди на подходе.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: 17 часов в Краснодаре.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Свежий выпуск новостей. С вами Влад Григориан. Добрый вечер. Овербукинг на авиарейсах планируется узаконить. Участок улицы имени Дзержинского временно перекроют в День знаний. И французские сыры изменят вкус из-за рекордной жары. Теперь подробнее. В Минтрансе России начинают обсуждение овербукинга для авиапассажиров. К решению планируют прийти до конца года. По словам главы ведомства Андрея Никитина, хотят закрепить выбор компенсации для пассажира и разрешить овербукинг, то есть продажу билетов больше, чем мест в салоне, только на направлениях с большим числом регулярных авиарейсов. Принят межгосударственный ГОСТ. Единые требования к электросамокатам, моноколесам и гироскутерам во всех странах Евразийского экономического союза. С 1 октября следующего года, в частности, требуется не превышать скорость в 25 км в час и автоматически замедлять СИМы в отведенных зонах. В России при помощи системы «Эроглонас». В Китае началась крупная кампания по отзыву из продажи автомобилей. Претензии у регуляторов к скрытым электронным дверным ручкам. Они прячутся в кузове и выдвигаются при приближении владельца. Это улучшает аэродинамику, но при аварии может создать проблему. Для доработки возвращаются модели нескольких китайских автогигантов. Завтра будет временно ограничено движение транспорта на участке улицы имени Орджоникидзе от Красноармейской до Красной. Проезд закроют с 6 часов утра до 14.00. Это связано с проведением праздничных мероприятий ко Дню знаний. Жара и засуха во Франции вынудили производителей местных сыров изменить рацион коров, а это может повлиять на привычный вкус продукции. Ослаблены строгие требования к производству сыра, фермерам разрешили использовать привозной корм. Этим летом традиционные пастбища серьезно истощены. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. В центре Краснодара сейчас 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра малооблачно, без осадков, плюс 29. Предстоящей ночью 20 выше нуля. Это были новости. Всем хорошего вечера. Компанию вам составит Алекс Мануйлов.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
1: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: праздник лета, последний день лета, в конце концов. Завтра уже 1 сентября. Ну да, школьники, студенты в трепетном ожидании учебного года, конечно же, но тем не менее летняя тема нас не покидает, летняя тема нас не отпускает, в том числе и в саундчеке «Бригады У». Ваши истории в середине этого часа на Европе Плюс. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
5: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
6: Да, и не только платье.
7: Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду «Радио». Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
9: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
10: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
13: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Достой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
15: Шоу, где характер решает все.
16: Вставай, вставай!
15: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
16: Да!
15: Болей за Краснодар 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.

0: минуты. Сегодня, по крайней мере, абсолютно точно в саундчеке бригады У.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы поэты и продолжаете строчки. Спасибо, лето было классно. А дальше вы.
3: Слушаем.
2: Внимание.
4: Доброе утро, бригада У. Спасибо, лету было классно. Сгонял на море. В Крыму прекрасно.
2: Крыму, правда, прекрасно. Как давно я там не был.
3: Я тоже.
2: Как же хочется в Крым.
3: Там хорошо.
2: Угу. Вот еще.
5: Спасибо, лето, было классно. Я спортом занималась не напрасно. Не ела я ни плюшки и ни бублики, а накачала летом себе кубики.
2: В конце не хватает. А вы как себя чувствуете?
3: А я думаю, наоборот, будет финал. Так скучаю я по...

0: расскажи про любимый салат, это нам стих. Это другое дело.
1: Ну да.
2: Доброго утречка всем. Был Вики и Леха. Спасибо, лето, было классно. Тепло осталось в сердце страстно.
0: Чувствуете, да, второй том еще на подходе?
1: Да, чувствуется.
0: Продолжение будет. Ну и финальное.
3: Доброе утро. Спасибо, лето, было классно. Полетел в Читу, было опасно. Было в самолете страшно. Но вернулся с деньгами, и это прекрасно. Спасибо, Вэл, спасибо, Вики. Будем жить навеки.
0: Он же хорошо. Про «будем жить навеки» или «навеки»?
1: Не знаю, вопросик.
4: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: Через пару минут на Европе Плюс Тедис Мимс, мистер Know It All. Кстати, Тедди сам автор текста, и он считает, что этот трек неким рубежом, который ознаменовал новый этап в его жизни, в его карьере. Короче говоря, не какой-нибудь там проходной хит мистер Know It All, а настоящий, поворотный и знаковый.
1: Реклама.
2: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
3: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс» – уверенность с первого занятия.
4: Город подождет.

0: всегда ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
3: Это она просится в отпуск.
2: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
3: А греметь будет?
2: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.
4: Хончи HS5. Когда стиль встречается с технологиями, рождается характер. Новый Хончи HS5 – премиальный кроссовер для людей, стремящихся подчеркнуть свою индивидуальность и статус. Воплощение элегантности, передовых технологий и безупречного комфорта. Хончи HS5 впечатляет со всех сторон. В августе от 3 699 тысяч рублей у официального дилера Leon Auto. Запишитесь на тест-драйв по телефону +7 861 206 7605. Откройте для себя новый уровень вождения.
5: В гиперленте и окей! Летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.
7: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали Цезар Сити, Венеция, Палаццо де Агой, Цезар Сирика, Дом Малевич, Айстауэр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Триумф Капитал. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Апсайт Новослободская. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Юг. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Третий Силикатный. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Аквапарк Отрадное. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Град Плаза. Полный список победителей на сайте premierecordi.ru.

0: Ну и до конца этого часа, конечно, никакой тишины. Сначала Холли Молли, а затем хит Анди Хиро. Это будет Марлон Рудет. Ждем.
1: Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+. ПАО «Сбербанк».
9: В кино с 3 сентября.
10: Почему у вас телефон моего сына?
11: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
12: Галь Гадот.
10: Я не могу никого убить.
11: У тебя один час.
9: В адреналиновом триллере «Бегущая».
13: Категория 16+.

0: ГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦТЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
6: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
7: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
8: Ошанимся – это значит с выгодой закупаемся. Бекон сырокопченый «Останкино» нарезка 180 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с «Ашан».
9: Да что?
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
12: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Марлон Рудет на Европе Плюс. Но дальше у нас больше хитов, больше музыки. Отличного понедельника. И в 7 вечера, конечно, ждем Rush. Подключайся к разговору.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают. Эй,

0: Краснодаре 18.00.
1: Европа плюс. Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: Что интересного и где произошло, знает Кирилл Камбаров. Привет, Кирилл.
3: Привет, Влад. Псковские археологи обнаружили скандинавскую привеску «Амулет молоточек Тора». Необычную вещь нашли при изучении заполнения подвальной ямы одного из домов в районе раскопок. Прежде исследователи уже обнаруживали привески в скандинавском стиле, однако такую находку ждали 10 лет. Подвеска представляет собой небольшой топор. Это амулет, который раньше был распространен среди викингов. В Бурятии 274 человека написали вместе картину «Древо жизни» и установили рекорд России. Акция объединила представителей разных возрастов, профессий и национальностей. Проект будет знакомить гостей с историей, культурой и традициями бурятского народа. Известный путешественник Федор Конюхов пройдет на коне более 350 километров по глухим районам тайги. 6 сентября состоится финальный этап исторической конной экспедиции команды Конюхова. За 11 дней участники пройдут сотни километров по местным территориям, встретятся и пообщаются с местными жителями, а также установят памятные знаки на значимых точках маршрута. В набережных Челнах местные жители выловили гигантского сома, потратив полдня на ожесточенную борьбу с ним. С рыбой бились с 11 утра и до 6 вечера, то есть около 7 часов. Сом, выловленный в каме, оказался речным гигантом выше человеческого роста. Его длина составила 2 метра, а вес подводного монстра 75 килограммов. Это были новости, о которых говорят. Новости с плюсом на Европе плюс.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
1: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Классного тебе летнего вечера. Пока есть возможность сказать такую фразу, с радостью делаю это. Я Влад Григорян, и с не меньшим удовольствием вместе с тобой проведу этот час на Европе плюс. За приятными занятиями, да, сыграем в кинокайф. Тебя ждет пара пригласительных на предпремьеру триллера «Бегущая», сеанс уже послезавтра, игра минуты через 30. До этого успеешь узнать свой гороскоп на завтра, а также передать приветы или поздравить, если есть повод, 31 августа. В любом случае, жду от тебя текста в личке сообщества Европы плюс Краснодар ВКонтакте. Оставляй сейчас. А вот некоторые из музыкальных звезд, которые порадуют своими хитами в ближайшее время, это DJ Marshmallow и группа Portugal The Man. А еще French Montana и Max B. Потанцуем и под совместную Carson, Кристиана Ярви и Kitty Florentine. Делай лето громче.
1: Краснодар.

18 часов 10 минут, точное краснодарское. Уверен, есть приятные моменты, которыми тебе запомнится этот финальный день лета. Например, неожиданным подарком, ну скажем, букетом цветов. А вот Максиму из Нижнего Новгорода в меру приятно вспоминать его участие во взломе сейфа бригады У. Этим утром он не смог справиться со всеми вопросами, но зато дал правильный ответ на бонусный. Получил 10 тысяч рублей. Что это значит для тебя? А то, что завтра ты можешь забрать из сейфа уже 47 тысяч рублей, сумма растет, плюс бонус, еще десятка с тремя нулями, так что слушай бригаду У на Европе+, плюс, лови приглашения в розыгрыши, а их, кстати, много, с 7 до 10.00, и скажи Вэллу и Вике привет, hello, также называется солнечный хит Мизмо, который отправляется в твои динамики уже сейчас.

0: Явный претендент на попадание в чарты Еврохит ТОП-40. Совместная муз-работа диджея Кайго и Макса Макноуна «Take Me Back». Take Me Back. Чтобы поддержать ее, заходи на сайт Европы Плюс, голосуй в разделе «Новинки» или поддержи любой из хитов действующей сороковки. Например, тот, что послушаем с тобой до гороскопа на вторник. Сейчас он на 11 месте. Это зажигательный бенгер «Дай-дай» Шакира и Бёрна Бой через пару быстрых минут.
1: Лучший дебют недели Fast Boy Music Sounds. Крутейший прорыв от Шакиры и Бёрна Бой Дай Дай. На самой вершине Тембор Сиди Self Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
5: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
6: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
7: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр.
9: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
10: Готовьтесь к школе и выигрывайте в ТРК СБС. С 10 августа по 12 сентября совершайте покупки от 1000 рублей и участвуйте в розыгрыше iPhone 17.
11: Акция действует с 10 августа по 12 сентября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте порядка и получения смотрите на сайте ТРК СБС.
12: Ну какие инновации могут быть в семечках?
13: Держи, новинка от кукусиков, сладкое семечко.
12: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально.
13: Технология. Сладость не на кожуре, а в ядре.
12: Да еще.
13: Семечки и кукусики. Врываемся в сладкую жизнь.
14: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Дарстой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
16: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
17: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УГРН 127-39-244-741, 16+.
18: Мама, тетрадки уже приехали?
19: Пока нет. Доставка задерживается.
18: А рюкзак?
19: Еще в пути.
18: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
8: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
15: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
9: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
6: Европа Плюс.
13: Краснодар онлайн.

0: Гороскоп.
1: Завтра, 1 сентября, вторник. Овны, постарайтесь не влиять на ход событий в данный момент. Тельцы, не бойтесь разочарований, они превратятся в прекрасный опыт. Близнецы, постарайтесь свести к минимуму ненужные встречи. Раки, вам просто необходима хорошая эмоциональная встряска. Назначьте встречу с друзьями. Львы, завтра возможно все и даже больше. Девы, не протягивайте руку помощи, если вас об этом не просят. Весы, некоторые отступления от привычного режима будут вам даже полезны. Скорпионы, если вы надумали что-то изменить в своей жизни, то сделайте это завтра. Стрельцы, иногда ложь во спасение точно не возбраняется. Козероги, неудачная попытка – это не повод, чтобы не попробовать еще раз. Водолеи, звезды советуют держать эмоции под контролем в общении с коллегами. Рыбы, прежде чем что-то разрушить, подумайте, что вы на этом месте построите.

0: и на кайф. На Европе Плюс.
1: Кто это?
2: Твой сын у меня.
1: Что?
2: Это очень простая игра.
1: Я не могу никого убить.
3: Бегущая. Смотри первым.
4: Еще два вечера и среда, 2 сентября, дата предпремьерного показа в Краснодаре крутого триллера с участием Галь Гадот «Бегущая». Ты можешь получить в подарок от Европы Плюс пару пригласительных на этот эксклюзивный сеанс в одном из залов «Синема Парка» и «Формула кино ОЗ». Для чего? Звони сейчас 991-102-2. Если набираешь этот номер впервые и на мобильном, укажи в начале код города +7 861 и уже потом 991-102-2.
5: Прогноз погоды.
4: В центре Краснодара сейчас 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью 20 выше нуля. Завтра малооблачно, обойдется без осадков. Воздух во вторник прогреется до 28 градусов.
6: Спонсор программы ООО «Квазар». Официальный дилер «Джейленд» в Краснодаре.
7: Преврати свой маршрут в

0: приключения вместе с J-Land J6. Неважно где, на городских улицах или грунтовых дорогах. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните сейчас. Плюс 7 861 205 26 13. Реклама.
1: Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
2: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
3: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
4: ООО «Вектор». Краснодар, Гурен, 112, 231, 201, 0820.
5: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240, 24, 24.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: ООО «Родинка».
9: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
10: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: У меня права есть, опыт есть, а машины нет.
12: А память есть?
11: Да.
12: Тогда запоминай. Первый «Лада-центр» на Покрышкино. Специальная выгода до 400 тысяч рублей. Сигнализация и ТО в подарок. Весь модельный ряд в наличии. Вопросы есть?
11: Нет.
12: Тогда вперед за новый «Лада». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните. 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
13: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
14: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
13: Гипервыгода в каждой покупке.
14: Все подробности на lenta.com.
15: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Кто это?
2: Твой сын у меня.
1: Что?
2: Это очень простая игра.
1: Я не могу никого убить.
3: Бегущая. Смотри первым.
4: Лето проходит, а пригласительный в кино еще не получил, подумал Виктор и дозвонился. Привет, Виктор.
5: Привет.
4: Ты можешь получить подарок от Европа Плюс Краснодар, пару приглосов на предпремьерный показ триллера «Бегущая» 2 сентября в кинотеатре «Синема Парк» и «Формула кино ОЗ» 16+. Если бы у киноманов, Виктор, был рейтинг от 1 до 10, десятка – это фанат кино, не пропускает ни одной премьеры, то у тебя какой был бы рейтинг от 1 до 10?
5: 9.
4: Ух ты, это очень высоко. Давай прокачаем до 10. Для этого нужно ответить на вопрос, который подготовлен по трейлеру фильма «Бегущая». Посмотрев его, ты, кстати, посмотрел трейлер фильма «Бегущая»?
5: Нет, не успел.
4: Если бы посмотрел, то ты знал бы точно имя главной героини, а так придется угадывать, как же ее зовут. Да, три варианта. Рая, Майя, Кайя. У тебя две попытки. Пробуем.
5: Интересно.
4: Ну, что, не знаю, привычнее, может, для слуха.
5: Давайте последнее. Кайя, да?
4: Выбрал Кайя. И для начала ты промахнулся. Нормально, интригу подвесили. Это хорошо. Два варианта осталось. Рая или Майя?
5: Вот интересно.
4: Да, уже стало интересно.
5: Чисто угадываю.
4: Да, давай. Давай.
5: Давайте. Первое.
4: Первая – это Рая. Для тебя привычнее, да, чем Майя. Слышать, правильно?
5: Блин, вот я не знаю.
4: Давай,
5: давай,
4: Виктор. Ответ твой – Рая или Майя? Ни первый, ни второй. Вот на слух. Вот что тебе ближе – Рая или Майя?
5: Давайте Майя.
4: И ты идешь в кино. Это правильный, абсолютно правильный ответ. Майя. Майя приносит тебе пару пригласительных на сеанс фильма «Бегущий». Поздравляю.
5: Очень хорошо, спасибо.
4: Галь Гадот с радостью и тебя увидит в кинозале. А еще кого? Пригласительных два, кому повезет вместе с тобой отправиться?
5: Ой, у меня есть кем пойти.
4: Отлично, понял. Тоже интрига. Ты любишь интриговать, Виктор. Ну а мы без интриги. Завтра продолжим разыгрывать пригласительные на эту премьеру в 13.35 и 18.35. Всем удачи.
3: Кинокайф.
6: На Европе Плюс.

0: Дмитрий Маршмеллоу и Portugal The Man с хитом «Феникс» на Европе плюс Краснодар в 18 часов 51 минуту. Антон Камолов, Артур и Саша уже готовы начать общение с тобой. Ну а с ведущими вечернего шоу «Rush» я, Влад Григориан, договорился, что сначала до 19.00 нужно послушать пару отличных хитов, а именно «How You Remind Me» рокеров Nickelback и «Walk With Me» — это трек продюсера Феликса Йена и проекта «Шаус». Так и поступим. Скоро-скоро.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
5: Да что?
6: А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
9: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
14: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
15: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: привет, салют, в столице 19.00. На Европе Плюс новости вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, привет!
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. К новому учебному году в России открылось 17 новых школ. Банки МФО с сентября будут отчитываться о взыскании просроченных долгов. И российским операторам разрешили запустить связь 5G. Подробности далее. Банк России изменит порядок применения ключевой ставки. Заседания Совета директоров будут по-прежнему проводиться по пятницам, а новая ставка в случае ее изменения начнет действовать не с понедельника, как сейчас, а с ближайшей среды. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы. Это позволит сблизить график периодов усреднения обязательных резервов с графиком заседаний по ключевой ставке и снизить волатильность ставок денежного рынка. Изменения направлены на повышение предсказуемости денежно-кредитной политики. 17 новых школ на 14,5 тысяч мест открылись в российских субъектах к новому учебному году. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Новые образовательные учреждения появились в Краснодарском крае, Нижегородской, Тамбовской областях, республиках Дагестан, Хакасии и других регионах. Строительство школ ведется в рамках федеральных программ по развитию инфраструктуры образования. Ввод новых объектов позволит снизить нагрузку на существующие школы и создать комфортные условия для обучения. Банки МФО с сентября будут отчитываться о взыскании просроченных долгов. С 1 сентября вступает в силу закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации отчитываться перед судебными приставами о деятельности по возврату просроченной задолженности. Отчеты будут представляться в электронной форме через систему межведомственного взаимодействия или на бумажном носителе, а порядок, форма и сроки определятся ФССП по согласованию с Центробанком. Ранее такая обязанность была только у профессиональных коллекторов. Российским операторам разрешили запустить связь 5G. Госкомиссия по радиочастотам разрешила операторам «Большой четверки» разворачивать сети 5G на ранее выделенных частотах и уже установленных базовых станциях. Также были предоставлены новые полосы частот, сообщил Минцифры. Операторы должны запустить услуги 5G в городах-миллионниках не позднее 31 декабря 2027 года, а к 31 году обеспечить покрытие в популярных локациях городов-миллионников. И немецкий дизайнер создал рубашку для защиты от камер с искусственным интеллектом. На рубашке яркий хаотичный принт из крупных розовых, оранжевых и зеленых элементов, которые призваны запутать системы видеонаблюдения, нарушая привычный для алгоритмов силуэт человеческого тела. По словам дизайнера, алгоритмы не имеют полноценного представления о том, как идентифицировать человека, анализируют визуальные признаки из обучающих изображений, поэтому необычный узор может использовать слабые места таких моделей. Сам рисунок дизайнер создал тоже с помощью искусственного интеллекта методом проб и ошибок. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 86 рублей и 38 копеек. Евро 100 рублей и 57 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера!

0: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Раш». Мы начинаем в ближайшие два часа вместе с вами. Проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
1: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
2: Всем привет, салют. Добрый вечер.
0: Я вот подумал, в каких ситуациях может пригодиться костюм антииишный, да, про который Игорь рассказал.
1: Ну вот интересно, он для человека тоже как вырви глаз работает?
0: Ну, он необычный, хотя много необычной
1: одежды. Если ты хочешь быть незамеченным, можно его надеть. Ну, чтобы человеку было плохо, он на тебя смотрит, и ему прям плохо.
0: Его подташнивает, да, начинает укачивать как будто. Может быть, там же все равно как бы определяют же камеры не просто силуэт, человек это или не человек, а считывают лицо, прежде всего. Может, там еще и маска какая-то такая же.
2: Ну, раньше просто играли с фильтрами какие-нибудь. Помните, раньше выкладывали люди всякие видосики, где они собачки, котики.
0: В этом смысле. А я подумал, что раньше самая вот анти-такая устройств против каких-то устройств следящих была штука. Это что? Это был компакт-диск против радаров, замеряющих скорость. Говорят, работало, но мне кажется, это было как оберег.
2: Может быть, да. Это на фурах таких обычно они висели.
0: На фурах там огромное количество. Да, ну ладно, переходим к теме нашего сегодняшнего эфира. Как появился мой шрам? Вот что мы решили сегодня обсудить. Мне кажется, нет ни одного человека, у которого, ну, нет хотя бы одного шрамика. Кому-то удаляли аппендицит, на кого-то, не знаю, напал белый медведь или дикая косатка или что-то еще. То есть наверняка какие-то шрамики могут присутствовать. Саш, и мы сразу переносимся к тебе.
1: Ну, наверное, у меня очень хорошо регенерируется кожа, потому что единственный шрам это у меня от детства, который младенческий, на руке, на левой от прививки. И все. Больше
0: и
1: мне...
0: все.
1: И все.
2: БЦЖ вот это, и все?
1: Да. Ну, хотя бы он меня спас, потому что до этого я совершенно не знала.
2: Что за безопасность детства у тебя было, Саша?
1: Возможно.
0: Я удивился, что, оказывается, у зумеров тоже БЦЖ есть. Во-о.
1: А, кстати, вот сейчас не ставят такое?
0: По-моему, сейчас отменили.
2: Ну, как-то она по-другому, кажется, эта прививка делается, да, и она теперь гораздо легче рассасывается.
1: Я раньше думала, что только у меня и у моей сестры, потому что мы сестры.
2: Чипированные.
0: Родимые пятнышки?
1: Ну, да. Одинаковые шрамы. У сестер.
0: Да. Ничего. Так, Артур, ну расскажи про свое детство-то такое.
2: Так, у меня их много. Много шрамов. У меня есть шрамы на голове, которые я скрываю под волосами. Но если я, например, постригусь под машинку, то они сразу становятся видными. Мне кажется, большая часть их получена где-нибудь на горке зимой, когда тебя просто сбивают с ног, и ты затылком, может быть, там виском падаешь об лед. Очень больно.
1: Ой.
2: Да.
1: Прям шрам.
2: Ну, прям шрам, да, там уже волосы не растут. И вот, в общем, такой островок. Лысина. Ну, он там небольшой.
0: А ты как нормальный подросток, конечно, шапку зимой, ну, кто носит?
2: Ну, да.
0: Или даже шапка не помогла?
2: Я не помню, если честно, но вроде бы не помогла. Ну, там какое-то было рассечение, да, и на этом месте вот теперь волосы не растут. Это прям небольшой такой совсем.
1: Совсем не видно.
2: Теперь не видно, да, потому что волосы длинные. Шрам на левом колене, и я его получил, когда я на велосипеде врезался в мопед, за рулем которого был мой брат. Если вы смотрели «Форсаж», там были иногда такие сцены, когда водители едут друг к другу вот так вот глаза в глаза, и таким образом соревнуются, кто пасанет вот так вот, да, кто съедет с дороги. И вот мы с братом делали примерно то же самое, только он был в условиях гораздо более лучше, чем я. Да, он был на мопеде, я был на велосипеде. Я не помню, как вообще этот батл случился и с чего он начался, вот, но закончился он тем, что он покрышкой мопеда, она такая была довольно массивная, проехался по моему колену. Ой. И вот прям сдер кожу, прям довольно сильно. И теперь у меня вот на этом левом колене
0: офигеть.
2: Есть след от этого противостояния.
0: Ну, слушай, но если искать что-то позитивное, хорошо, что твой брат не водил какой-нибудь самосвал.
2: Слава богу, да.
0: Асфальтоукладочный каток.
2: А давай выйдем раз на раз. А, ты на велике, я на самокате. Кто кого? На самое там. Ну, в общем.
0: Да. Слушайте, ну, у меня какие-то, да, детские тоже шрамы там от падений и так далее. Город Анапа для меня город шрамов, потому что я года два, наверное, подряд ездил в пионерский лагерь туда, вот, а там очень шершавые асфальтовые дороги, там как будто ракушечник какой-то, и уж если ты разгонишься и растянешься, то у тебя все колени, все локти, ладони вообще просто стираются как супер наждачкой. Вот, а самый нелепый шрам у меня на носу, я испугал своего кота, и он...
1: Он у тебя незаметный.
0: Отработал.
1: Как-то
2: двоечку просто чук-чук-чук-чук-чук.
0: Да, как моя Вейза. Однушечку джебом. Раз,
2: хватило.
0: И все.
1: Теперь это тоже котик немного.
0: Да, я иногда могу теперь помяукать. Друзья, расскажите про свои шрамы. Тоже, может быть, какие-то странные. Может быть, из детства. Может быть, ну вот от каких-то странных споров и челленджей, как у Артура. Расскажите о них, звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете нам написать текстовое сообщение, можете записать голосовое. Присылайте там, где вам удобнее. Можете, например, в официальном сообществе Европа Плюс в ВК.

0: Так, обсуждаем сегодня тему шрамов, у кого какие шрамы, когда появились, из-за чего, каким образом. Вот все вот это так, сообщение от наших слушателей. Ну, как бы, есть банальный, Аленка пишет, на гвоздь встала, проткнула ногу.
1: Ой, прям база. Как Ахиллес, пятой своей.
0: В принципе, да, там точно такая же история. Вот прям один в один практически. Да.
1: Получается, это вот тоже ваше уязвимое место. Ну, в общем, Венера вот пишет, играла в детстве на железной крышке от селедки, как на барабане. Мама предупреждала, я, конечно, не слушала, крышка упала и порезала мне коленку. С 4 лет шрам на всю жизнь. Получается, вот рубец барабанщика. По-моему, круто.
0: Рубец барабанщика похоже на невкусное блюдо в столовке какой-то.
2: Саша, ты вот оценила, что шрам это круто. В целом, вот, ну, расхожее мнение о том, что шрам украшает мужчину. Как тебе, если, например, с тобой знакомится парень, а у него на лице шрам какой-нибудь?
1: Ну, очень зависит, наверное, какой это шрам. Потому что, мне кажется, иногда шрам пугает.
2: Ну, какой шрам пугает? Вот
1: На все лицо, например.
0: Ну, рубец барабанщика. Например, он играл на барабанах в плохой группе. Там недовольные зрители, и в него бросили крышкой от селедки.
1: Ну, куда она попала?
0: Просто, и прям вот у него, прям как у Гвенплена.
1: Ну, главное, чтобы человек был хороший.
0: Это правда. Нет, главное, чтобы барабанщик был хороший, чтобы никто не бросал в него крышки от селедки, мне кажется.
2: Тоже верно.
0: А телефонный звонок у нас?
2: Глеб дозвонился, расскажет историю своих шрамов. Глеб, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, да. В общем, у меня много шрамов, очень много шрамов. Вот, я говорю, к сожалению, к счастью, не знаю, потому что часть из них получена на веселе, часть, конечно, в ходе травм получена каких-то. Вот, но два таких самых ярких, один из шрамов это у меня на ноге, получен он в ходе того, что меня машина сбила.
1: Ого.
0: Нормально. Так.
3: Вот, да,
0: серьезно.
3: Проехала мне по ноге, у меня нога по асфальту протерла, там и кроссовок порвало, и ногу так нехило порвало, но, в общем, благо все зажило. И, так скажем, остается мне на память, что не надо лучше спешить, лучше пропустить что-то, чем травмироваться. Вот. А на веселе получено, это мы с друзьями ездили в Турцию в студенчестве отдыхать. Ну и, конечно, там на веселе все молодые и глупые. Вот. Но уже студенты, уже как бы все можно. Мы решили друг другу сделать, так скажем, братский шрам. И прижгли сигареты и руку каждый по кругу.
2: А какие-то клятвы были даны еще при этом?
3: Нет, просто, ну как, мы хотели, мол, а-ля, давайте собираться, так
2: подтягивать. Да, мушкетеры.
3: К сожалению.
2: Как мушкетеры такие. Каждое лето, вне зависимости от того, какая была бы погода, есть у нас жены или дети, пообещаем себе, что мы будем собираться.
0: Ну ведь могли бы, представляешь, тоже как вот в книге про мушкетеров, не сигареты на кисти, а, ну тоже сигареты, выжечь себе лилию на плече.
3: Спасибо, это больно было.
0: Слушайте, Глеб, а где, ну, вот кисть, где внешняя сторона, да, тыльная сторона ладони?
3: Да, да, просто на внешней стороне, там, где не на ладошке, а на внешней, просто у меня теперь такая там большая-большая, большой-большой кровь.
1: А вы встречались с друзьями?
3: Ну, большой-большой, но
1: раз. А вы встречались с друзьями? Сравнивали? У всех такие же шрамы?
3: У нас не у всех на руке, так скажем, у одного молодого человека у нас часы теперь. Так называемые, у одного вообще там на том месте, которое не озвучивают.
2: А никто не соскочил с этой историей? Ну, кто-то же делал первый, вероятно,
3: нет,
2: орал.
3: Нет,
2: кто-то,
3: нет.
0: Кто-то пытался соскочить, а у него на причинном месте. Обалдеть. Да, слушайте, ну, а вы продолжаете общаться, дружить вот с этими приятелями, друзьями?
3: Ну, да, мы общаемся, мы в футбол иногда вместе играем.
0: А надо как-то, Глеб, ну, смотрите, вы такие шрамовые друзья. Надо вот этими шрамами при встрече стукнуться. У вас там на тыльной стороне ладони, вы по часам одному, по этому самому другому.
3: Нет, по этому самому не хочется стукать при каждой встрече, так скажем.
0: А он-то бегает, небось.
3: Эта традиция не поддерживается.
2: Сейчас все, конечно, себе придумали это самое место, где бы оно не находилось.
0: Видимо, это, судя по всему, это прям реально то самое место.
2: Да.
3: Но, да, лучше такого не озвучивать. Да-да.
0: Не рекомендуем. Глеб, спасибо большое, спасибо за рассказ. Так, дружески подтвердить дружбу такой вот шрамовой клятвой, это, конечно, забавно. Друзья, расскажите, как появился ваш шрам, тоже, может быть, какой-то вот такой же нелепый, необычный. может быть, что-то другое. Может быть, он у вас очень красивый, и вы даже отчасти им гордитесь. Расскажите об этом. Можете записать голосовое сообщение. Голосовые можете закидывать в наше сообщество Европа Плюс ВК, либо можно записать голосовое на нашем сайте europaplus.ru. Нажимайте на кнопочку «Написать в эфир».

0: здесь, на Европе Плюс, когда болит душа, пишутся треки, когда болит рана, мы прикладываем подорожник, а когда у нас есть голосовое сообщение, мы его слушаем.
1: У меня на переносице есть небольшой шрам. История его очень простая. Я в баре уронил что-то под барную стойку, стал подниматься и на полном ходу вверх влетел в перекладину барной стойки.
2: Ай.
1: На следующий день я на работу пришел с пластырем на носу, и, конечно же, история была такая, что я был один, а их было двое. И по мере того, как я новым людям рассказывал историю своего нового шрама, количество соперников всегда прибавлялось.
2: Классика. Что еще делать? Не скажешь, да. Что я как...
3: Наверное, уже там к концу дня. И, короче, иду, и навстречу мне пьяный духовой оркестр.
0: Ну, прикольно.
3: И симфонический, наверное, да, больше, можно более многочисленный.
0: Надо было мне тоже обыграть как-то свою прививку. А чего это?
3: Конечно. Ну, слушай, нет, все-таки про прививку многие знают. Вот в чем нюанс.
0: Ну, да.
3: Сложноватенько. Друзья, расскажите историю вашего шрама. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
4: Реклама.
5: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
6: Майкопская минеральная природная.
7: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.

0: ТДРК «Галактика».
1: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
2: Бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду РАДИО. Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Предприниматели, привет. На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетхолл». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
9: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
10: Звони. 745-6565.
11: Код Москвы 495.

0: Обсуждаем, вспоминаем истории своих шрамов и шрамиков. Виктория пишет, наша слушательница, такое сообщение. Пролила на грудь кипяток в полтора годика. На мне была шерстяная кофта, поэтому кожа прилипла. Хотели делать пересадку кожи с попы, но мама не дала, и слава богу. Людям мой шрам нравится, так как напоминает ожерелье или крылья ангела. И мне он тоже нравится.
1: Ну, здорово, что полюбился, что не хочется его прятать.
0: Это правда.
1: Такое вот сообщение. Любила бегать в детстве и заплатила за это шрамом на лбу. Мама приходит домой с работы, а бабушка перезавязала мне пол головы, как будто это что-то очень серьезное. Забавно.
0: Я представляю себе реакцию мамы, которую, если еще не предупредили заранее, да, приходит, а там щерс.
2: Щерс. Да. Так, у нас телефонный звонок. Юля дозвонилась с рассказом про неочевидные плюсы шрамов. Юль, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Юля, расскажите.
3: Ну, у меня шрам, он находится на переносице и задевает верхнюю левую бровь. Это было в детстве, около годика, наверное, ну, доброкачественная опухоль. Ну, ничего серьезного, все нормально. Но неочевидный плюс, как выяснилось, видимо, что-то было нарушено в мышцах, и я не могу брови поднимать. За счет этого, ну, я уже человек взрослый, у меня абсолютно отсутствуют мимические морщины на лбу.
1: Ого! Ботокс не нужен, получается. Круто.
0: Слушайте, ну и опять же, знаете, есть такое выражение «покер фейс», ну то есть люди, которые не выдают свои эмоции, это в некоторых ситуациях, в некоторых профессиях реально очень полезно. Вы кем работаете?
3: Бухгалтером.
0: Бухгалтером. Ну вот, вам приносят, там что-то в отчете не сходится, а вы даже и бровью не поведете.
2: Да, Юля, как вы удивляетесь? Или как вы намекаете подруге, что надо сейчас отойти немножко, припудрить носик, кое-что обсудить? Вот есть ли какое-то другое движение теперь?
3: Ну, видимо, использую другие.
0: Мне кажется, можно немножко наморщить нос там или что-то еще. Да, Юль, спасибо. Спасибо большое за звонок. Вот, мне кажется, действительно, можно как-то даже и подбирать работу, и в резюме писать. Да, мало эмоциональное.
2: Не могу удивляться.
0: Да. Расскажите, друзья, про себя, про свои шрамы, историю их появления, а может быть и про плюсы, которые благодаря этим шрамикам появились. Звоните нам, пишите текстовые сообщения.

0: какие-то истории. Пишите текстовые сообщения, кидайте нам голосовые. Ну, а у нас сейчас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Сейчас я, возможно, успокою людей, у которых есть довольно видимые какие-то особенности внешности, в том числе и шрамы, и которые из-за этого сильно переживают и могут как-то, не знаю, дискомфортно себя чувствовать, например, на публике. Исследование. Люди с видимыми особенностями внешности сильно переоценивают негативную реакцию окружающих. Угу. Эту гипотезу выставили разные ученые и попытались проверить, так ли это на самом деле, и как вообще ощущают себя люди, когда они знают, что на их лице есть что-то такое, что их выдает, и как они оценивают всех остальных по поводу их внешности. В общем, что они сделали? Они нанесли участникам грим, имитирующий шрам. Участники были абсолютно нормальные, в смысле у них было, не было никаких шрамов. А затем дали им посмотреть на себя в зеркале. Типа смотрели, думают, ну все, у меня шрам есть. После этого некоторые участники должны были общаться с другими людьми, но перед общением эти самые ученые незаметно убирали шрам. Как это происходило, я не понимаю. Но каким-то образом они его стирали, видимо, да. Этот самый грим. А участники продолжали думать, что шрам у них все еще есть. И многие сообщали, что во время беседы с другими участниками собеседники обращали внимание на их внешность и относились к ним иначе. То есть это, на них уже шрам никакого не было. И они говорят, нет, посмотрите, он только смотрит пристально на меня, на мой шрам пялится. Или на мою родинку какую-нибудь. Хотя ничего на лице уже не было. То есть люди сами себе придумывали какие-то вещи, на этом глубоко фокусировались и, исходя вот из этих своих личных каких-то соображений, строили оценку окружающих.
0: Это да. Ну то есть они сами заморачивались на том, что у них как шрам на лице, которого не было по факту, и делали какие-то выводы. Но при этом неизвестно, как другие люди отреагировали бы, если бы шрам был. Но в целом, мне кажется, что выводы ученых верны, потому что большинство людей настолько сконцентрированы на себе и зациклены на себе, что им до чужих шрамов вообще мало дела.
2: Я тоже так думаю.
3: И, может быть, наоборот, это вызовет какой-то интерес.
2: Нет, но если только разглядывать БЦЖ-прививку, конечно, так думаешь, оу.
3: Кстати, никогда такого не было.
2: А ты что, не носишь майки, Саш?
3: Ну, когда ношу, свитер? Я, нет, я не помню такого внимания к моей
0: руке. Саш,
3: руке.
0: Свитер с вырезом вот там, где БЦЖ-шка у тебя специально.
3: Ну, вот сейчас наступят времена теплые, я сделаю дыру.
0: Да. Друзья, расскажите про историю возникновения вашего шрама. Может быть, есть какой-то необычной формы. Вот нам тут рассказывали про шрам в виде ожерелья, в виде сердечка. У вас, может быть, тоже какой-то нестандартный. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
1: Это
4: реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
5: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
4: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
6: ООО «Вектор». Краснодар, Гурен, 112, 231, 201, 08, 20.
7: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
8: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
9: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
10: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Достой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
12: Мам! Мама, а тетрадки уже приехали?
13: Пока нет. Доставка задерживается.
12: А рюкзак?
13: Еще в пути.
12: Мама, я не хочу.

0: хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
1: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
2: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет, 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ООЭ «За InCity» на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВ 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте naft.dom.rf. Не является публичной офертой.

0: Обсуждаем сегодня тему шрамов и появления этих шрамов. Ксения пишет в нашем сообществе Европа Плюс в ВК. В комментариях под сегодняшней темой тоже можете рассказать свою историю. Ксения пишет: это был мой самый первый отпуск у моря, и я выбрала Абхазию. Мы с лучшей подругой, окрыленные предвкушением, приехали туда, как мне тогда казалось, за вечным летом и беззаботным счастьем. И уже в первый же день, не теряя ни минуты, мы рванули кататься на банане. Думали, это будет самый веселый аттракцион нашей жизни. Так и получилось. На первой же волне банан перевернулся. Подруга, которая сидела передо мной, при падении с банана прописала мне вертуху с ноги в нос.
1: Ужас.
0: Удар был сильным. Рентген показал перелом носа. Ой. Рассечение зашивали в местной больнице. С тех пор на переносице остался шрам. Это напоминание о том первом чудном отдыхе, который запомнится чуть-чуть не так, как мы планировали.
1: Зато вот у вас что-то осталось, значит, вы вернетесь.
2: Какой хай-кик получился у подруги. Четкий такой.
0: Да. Да. Катаетесь на банане, хулигане, как говорят, в Анапе.
2: Так, а вот Марат рассказывает про свое хулиганское детство даже, видимо. Только на голове 3 штуки, 3 шрама от попадания шайбы, первый, второй, падение кирпича. В один прекрасный день мы с другом из детсада решили поиграть кирпичом в пионербол через глухой забор высотой 2 метра. И в какой-то момент кирпич прошел мимо рук и точно в лоб.
1: Ой, это же так больно. Как его вообще отбивать, кирпич?
0: Не-не-не, Саш, вот тут, да, важное пояснение. Пионербол — это
2: ловишь.
0: Не волейбол.
2: Да, ты его
0: ловишь. Играется на волейбольной площадке, но ты, да, ты ловишь мячик и потом бросаешь, можешь там отпасовать и так далее.
2: Уже второй человек после падение кирпича на голову выжил. Первый это был чувак из «Один дома». 2. Помните, Марф? Кирпич ему улетел с высотки. Да, и он остался жив. И вот Марат еще один, да.
0: А я еще подумал, что, ну, пионербол, мяч по-английски «бол», а кирпич это по-английски «брик». То есть это был пионер-брик. Получается.
2: Это, конечно, додумать сложно. Давай кирпичом поиграем, пионербол. Давай.
0: Что-то я мяч забыл. Что делать будем? Давай кирпичом.
1: Мне кажется, поэтому у меня нет особо никаких шрамов.
0: Потому что ты не спортивный человек, конечно.
1: Да, я как-то без выдумки. Ну, да. у нас сестрой не было, например, мяча. Мы как бы не собирались брать камень.
2: Сидим дома, значит, книжку читаем.
1: Да.
0: Скучная жизнь.
2: Так, нескучная история от Николая, который дозвонился. Николай, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, добрый вечер, Европа Плюс. Добрый вечер, ребята.
0: Здравствуйте. Ну, расскажите историю вашего шрамика. Или шрама, или шрамища.
3: Ну, когда-то давным-давно, в принципе, сейчас, я работал в такси. В такси работал в эконом-классе, и так получилось не очень веселая история, что на меня совершили нападение. Не совсем. Хорошие ребята, то есть шрам остался после их встречи от огнестрельного оружия и от ножевого рогиня.
2: Это в один день
3: все получилось? Хорошо, все затянулось, все прекрасно.
0: Это один был какой? Это одно нападение или это в разные?
3: Нет, это да, одно нападение, просто 2 человека.
0: Фига себе. Это вот просто, ну, типа, вы их везли, и они на вас напали, чтобы вы отдали выручку.
2: Или машину, или как это, или что это?
3: Да, ну, я так думаю, что с целью, наверное, забрать автомобиль, но, слава богу, автомобиль был хороший, ключ не вытаскивался просто так из замка. То есть цель нападения ребят, ну, не совсем удалась.
2: А вы как-то отбились, да, убежали, вот... Как удалось?
3: Нет, ребята просто вышли, ну, они были вынуждены выйти из машины, и я уехал. Просто, ну, так получилось, что хорошо получилось, что я просто смог от них отъехать, пока они выходили из машины.
0: Слушайте, как вы прекрасно, деликатно рассказываете эту историю. Значит, там атака с огнестрелом, с ножевым. Ребята выходили из машины, и пока ребята выходили, мне удалось немного отъехать.
2: Вы что за росомаха такая, Николай?
3: А что грустить? Что грустить? Уже что случилось? Поэтому, ничего страшного.
0: Да, абсолютно. Да, Николай, спасибо большое за звонок, за такой позитивный взгляд на этот мир. Вот есть даже вот это вот, многие там коучи, да, think positive, думайте позитивно, ваша жизнь станет более позитивной. Это правда, это работает. Вот, пожалуйста, посмотрите.
2: А как можно его позитивно, Николая. Да, типа, зато от них приятно пахло в целом.
0: Нет, ну, хорошо, что они все-таки решили выйти. Я вот так бы сформулировал.
2: Это просто трэш.
0: И тут мне феерически повезло, заклинило пистолет. Дальше уже, к сожалению, у них ничего не получилось. Много плюсов можно найти, я считаю. Да, друзья, расскажите. Мы про шрамы все-таки. Не обязательно вот такие вот драматичные истории, как истории из боевиков, как будто фильм с Джейсоном Стэтхэмом. А может быть, у вас какие-то более мирные были обстоятельства, более забавные обстоятельства, но тем не менее об этих обстоятельствах, о ситуациях напоминают какие-то шрамы. Расскажите историю их возникновения. Звоните нам 745-6565.

0: Take Me There здесь на Европе Плюс. Прекрасный, незабываемый трек. И мы сегодня говорим о том, что заживает, но не забывается. Слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Добрый вечер. У меня есть очень классный шрам на голове. Большой такой, на нем волосы не растут. Мы были маленькие с братом, собирались гулять. Я была, должна была быть одета как принцесса. Мне вырезали корону, а брат играл с железным ведерком. Это советские жесткие времена. Ведерко железное, как надо. И он его кидает и попадает мне в голову. В итоге кровища, никаких корон, никаких принцесс и память на всю жизнь. Вот такой шрам.
2: Получается, он такой еще круглообразный, да, какой-то?
3: Угу. А ты думаешь, что прям полностью все ведро отпечатал?
2: Не знаю. Интересно просто.
3: Не, я думаю, там просто вот, как, наверное, нижний край, который самый, он такой еще...
2: Ребро жесткости там, да.
3: Ага, ага. Да. Ну, не знаю, какие претензии к советским ведрам, даже детским, что сейчас, типа, более безопасно, потому что они сделаны из пластмассы, да?
2: Ну, видимо, да, там уж просто бум, и все, а тут... Звук-то, наверное, был хорош, да, со всех сторон, и это наш слушательница,
3: да, ведра. И последующая реакция, да, озвученная, наверное, как сигнализация. А, друзья, расскажите историю возникновения вашего шрама. А, можете нам звонить, пишите текстовые сообщения, записывайте голосовые, присылайте там, где вам удобно, можете в том числе в сообществе Европа Плюс, ВК, в комментариях под сегодняшней темой.
4: Ашанимся – это значит с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан. Красная птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с «Ашан».

0: старше 16 лет.
1: Да что?
2: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем шрамы, историю их возникновения, у кого, какие, от чего. Иногда достаточно частенько шрамы получены при странных или забавных обстоятельствах. Вот такие истории от наших слушателей. Дмитрий пишет. В молодости работал оперуполномоченным уголовного розыска. Задерживали девушку, которая ударила бутылкой в голову свекровь, и та в коме лежала в больнице. Ну, девушка, пытались все-таки деликатно. Так она меня за палец указательный на левой руке. Да сухожилие прокусило. Но там, конечно, история большая, все не напишешь. В общем, когда вижу пост ВКонтакте, где написано, что посмотрите, миллениалы, на свой палец указательный на левой руке, у всех есть шрам. И меня в этот момент дико на ха-ха пробивает.
1: Какой-то сериал.
2: Как он необычно был получен, да.
0: У тебя есть какой-то сериал? «Улица разбитых фонарей» какой?
2: «Улица разбитых бутылок».
1: Ой, ну это жестко, конечно. Можно же заразу занести.
0: Именно. Может, она бешеная была, эта девушка-то. Конечно, там уколы в живот надо делать от столбняка, согласен.
2: Так, а вот Павел написал, в детстве дразнил овчарку, сидящую на цепи во дворе нашего дома. Обливал ее водой с обливашки, с бутылки, с отверстием в крышке. Она забавно злилась, рычала в ответ, пишет Паша. А потом, через некоторое время, пес мне отомстил. Укусил за ладонь, было 3 прокуса. От одного до сих пор остался шрам, как напоминание моей глупости и самоуверенности. Я не успокоился, пишет Павел. Спустя несколько лет, в подростковом возрасте, он укусил еще раз, но уже за локоть. И там тоже остался шрам. Вывод, любите животных, и они ответят вам тем же.
1: Он больше затаил обиду, ту самую.
0: Запомнил.
1: Да.
2: Ну а кому будет приятно из обливашки, если тебя обливают?
1: Да, неприятно.
0: Согласен.
1: Такое сообщение. Дело было в деревне. Бабушка попросила съездить за двоюродным братом. Проехав метров 200-300, у велика слетает цепь, и я падаю вместе с великом. Стесала себе коленку и верхнюю часть стопы. Неделю не могла ничего обуть, кроме шлепок. А сейчас там шрамы.
2: Да. Я, кстати, понял, Саш, почему у тебя шрам нет?
1: Ну да.
2: Потому что не успеет, ты не ездила.
1: Да.
2: Да. О, я вспомнил, что тут было, Антон, тебя же не было. А у нас с Сашей же был спор, что к 1 сентября, то есть завтра, она должна была предоставить видео доказательства того, что она ездит на велосипеде.
1: Я думал, ты забыл.
2: Нет, вот сейчас напомнила. И ждем завтра.
1: А мы на щелбан спорили. Если что, я готова к щелбану. Я так это просила.
0: О, Саша, это пораженческая позиция. Подожди, а велосипед двухколесный или там не было?
1: Мы не говорили. Так что я на четырехколесном-то умею или на трехколесном-то?
2: Ну, найди трехколесный велосипед, за которым ты за рулем которого ты поедешь.
1: Ок, я найду.
0: Да, сними видео. Да. И 4 колес. Тогда давай. На 3, на 4 и на 5 колес.
2: Я представляю, зато приходит Саша, коленки в зеленке, локти в зеленке.
1: Зато будешь что рассказать про шрамы свои.
2: И зато уверенно ставит мне шелбан. Потому что выиграла спор.
1: Да.
2: Да, хорошо, что напомнила. Спасибо. Спасибо большое, Александра. Да. Ну, а я напомню вам, что у нас есть голосование. И звучит оно в этот раз так. Украшают ли шрамы мужчину? Ну, вот это есть, да, расхожее выражение о том, что они украшают. Хотя, я, кстати, видел исследование, что вот одно из недавних, что больше не украшают. А женщины говорят, что это теперь не выглядит как признак сексуальности почему-то. Но в итоге поставим уже точку конкретную при помощи вас и ваших голосов. Да, нет или, ну, смотря где такие варианты. Голосуйте, дамы и мужчины. Подведем итоги в финале часа.
0: Да, и рассказывайте про свои шрамы. Как и почему, при каких обстоятельствах у вас они появились. Может быть, и сами не только истории, но и сам шрам сам по себе интересный и необычный. Тоже можно про это рассказать. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
3: На Европе Плюс.

0: Читаем сегодня шрамы и историю их возникновения. Рассказывайте свои истории по телефону. Можете писать текстовые сообщения, закидывайте голосовые. Можно записать голосовое на сайте europaplus.ru. А я передаю слово Александре.
1: Это Rush.
2: Саша в тему.
3: Да, свадьба заживет, так нам говорят, чтобы немного нас успокоить, но, к сожалению, из этого наша ранка не затягивается, она не проходит. Что же делать, если в ближайшее время свадьба у вас не предвидится, а бабка все никак не зажила ваша? Обратимся к непроверенному мной методу, к методу китайской медицины. Китайцы практикуют прикладывание кожи лягушки к ране. В общем, хочется сразу сказать, что не прикладывайте лягушку к ране, потому что это опасно.
4: Можно, бородавка появится.
3: Да, можно занести какую-то серьезную заразу. Но в китайской медицине действительно есть такая практика. Лягушку хорошенько моют, прикладывают пузиком к ране, к вашей ранке.
0: А, подожди, то есть это...
3: Ее.
0: Это, извини, Саша, это не кожа лягушки, а это прям живая лягушка.
3: Есть вариант, что прям берут живую лягушку, ее прикладывают, фиксируют, и ты с ней спишь.
4: А лягушка в этот момент что делает?
0: Она удивлена. Она удивлена. Ее зафиксировали, и какой-то...
3: Она живет свою жизнь.
0: Она, наверное, такая думает, господи, что-то у меня к пузу прилипло.
4: А пузом или спиной, кстати?
3: Пузиком. Именно пузиком. Кожа лягушек, именно пузика лягушек выделяют специальную слизь и пептиды, которые защищают ее от бактерий в сырой среде. И при наложении на ткань человека эти вещества стимулируют размножение клеток кожи и, получается, затягивают вашу рану. Но очень это довольно противоречивый способ, не всеми, даже китайцами одобряемый, поэтому китайцы зачастую просто используют заживляющий клей с кожей лягушки внутри уже. Ну, там уже в этом клее есть. Ну, как мазь, в общем-то.
0: Эссенция, ну, вот, давай назовем.
3: Да, вот такие вот дела. Так что если...
0: Слушайте, извини, Саш, а у вас в вашем детстве не было такого? Не говорили, что у собак слюна типа такая тоже лечебная, и если у тебя небольшая какая-то ранка, если собака полижет, то быстрее заживет?
3: Ну, что-то, да, говорили такое.
4: Нет, обычно говорили, у собаки боли, у кошки боли, у Саши не боли.
3: Проходила сразу.
0: И быстрее заживала, кстати.
4: Да, и где-то собаки рядом ходили такие.
3: Можно попробовать и этот заговор от раны тоже попробовать. Если в свое время, в общем, вам не приложили к ранке лягушку, и у вас остался шрам, то самое время записать нам голосовое на сайт Европы Плюс по кнопке «Записать голосовое» или отправить нам его в сообщество ВКонтакте.
4: Можно наквакать что-нибудь.
0: Да, ну или позвонить нам в эфир тоже поквакать.

0: сообщение от наших слушателей. Вера пишет: мой шрам на верхнем веке получен в 3 года. Только выпал снег, и родители решили покатать меня на саночках, привязанных к собаке. Мы жили в деревне. Они сказали держаться крепко. Даже когда санки перевернулись, я держалась крепко. А собака, от счастья, что ее выпустили, бегала как сумасшедшая.
1: Да. Сейчас, а вот не про собаку, про леопарда. Сообщение Лариса написала: у меня на колене шрам от когтей леопарда. Прикиньте. Когда-то в юношеском возрасте я поехал летом в прекрасный город в Казахстане. Там мы поехали в зоопарк. Был знойный день, и в самое пекло в зоопарке не то чтобы посетителей не было вокруг, но и смотрителей не было тоже. Я зашла за ограждение к клетке леопарда и, сидя на корточках рядом с решеткой, за ним наблюдала. И тут очень быстро и неожиданно леопард просунул лапу через решетку и зацепил когтями меня за колено и стал тянуть. Я в шоковом состоянии вырвала с его схватки, но даже боли не почувствовала, перевязала коленку платочком и после этого еще обошла весь зоопарк. Позже вечером обратилась в травмпункт, и мне выдали справку, которая у меня до сих пор хранится. В ней написано: «Оцарапывание леопарда».
0: Справка смешная, но вообще это очень повезло, потому что у кошек, у кошачьих, у них же очень такие цеплючие когти. Это же вот, ну, у кого кошка когтями своими там за руку, за ногу цепляла, они же прям вот, не знаю, так да, вот под кожу подлезают.
1: Скорее всего, это леопарда, там другие сородичи потом забулили. Типа, эй, ты, девчонка, не смог даже
2: понять. Вот Елена тоже пишет: медведь откусил кончик пальца. Ну вот и все, собственно.
1: Ну вот такая история. Да, без продолжений. В смысле?
0: Давайте искать позитивное. Но всего лишь. Давайте все-таки.
1: А потом что случилось? Продолжение. Нужны срочно продолжение.
0: В какой, да, это было обстановке. Может быть, это какой-то цирковой был медведь. Им, знаете, надевают такие, ну, типа, намордники, которые не как намордник, а просто ленточка, охватывающая вот морду его, которая не дает ему широко раскрыть рот. И он вот такой, как будто губы трубочкой. Так вот он говорит.
1: Он еще говорит: дай потик прокушу. Дай потик прокушу, вот так говорит.
0: Да, может быть. У меня просто был в цирке номер с медведями, я про это немножко... И я видел, как медведь, если у него нету вот этого намордничка, как он откусывает, например, кочан капусты, это просто как будто бритвой так... срезают.
2: Страшно.
1: Ничего себе.
0: Да, после этого ты намного бережнее относишься к своим пальцам, с которых ты подкармливаешь этого медведя во время номеров, там, выступлений.
1: Да уж. Так, а сейчас Александр расскажет историю своего шрама, необычного. Александр, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Рассказывайте.
3: Да, в принципе, рассказывать особо нечего. Ситуация была следующая. У меня, получается, шрам в виде молнии, как у Гарри Поттера. И получилось совершенно не волшебным образом. Когда был в первом классе, я возвращался в столовой, как всегда, с детьми бежали на перегонки. Находясь на первом месте, на полном форсаже, я выходил на поворот в 90 градусов. И тут мне навстречу улетает какой-то тоже первоклассник.
1: Какой-то Волан-де-Морт.
3: Удар был страшенный.
1: Волан-де-Морт влетает. Он же оставил шрам Гарри Поттеру.
3: Да. Ну, правда, не такой красивый, как Волан-де-Морт, да, был? Соответственно, мы влетаем друг в друга на огромной скорости, падаем. Удар был страшенный. Поднимаюсь, смотрю, капает кровь. И парень держится за глаз. Я думаю: о, господи, все, выбил этот человеку глаз. А он смотрит на меня, у него глаза по 5 рублей, на меня пальцем показывает: и что у тебя? Я поднимаю руку, начинаю проводить по лбу, где у меня какой-то щипет неприятно. Начинаю смотреть, а у меня вся рука в крови. Кровь хлещет, как из поросенка. Я побежал, начинаю сразу тут же водой промывать. Ну, маленький ребенок, что, один первый класс, не понимаю, что надо в первую очередь делать. Приходит учительница. Ну, обработали, медкабинет, все прочее. Оказалось, когда я столкнулся, я попал как раз в проем дверной. Вот эти большие двери между корпусами. И в пороге находился незабитый гвоздь, который выглядел шапочкой, как копье, на которое я насадился. И когда я вставал, у меня просто на все, вот этот кусок шляпочки, он просто все вырвал. А из-за того, что морщинки идут на лбу, то есть получается, как бы вот эта буква Z, поперек гвоздь попал, и когда я воровал, он потянул за собой кожу влево и вправо. Ну, в итоге вот я умудрился зажить таким образом, не зашивали ничего, кожу стягивали. Но с тех пор у меня на лбу в том же месте находится буква Z.
0: Александр, ну вы счастливчик, потому что, ну, несколько сантиметров, это же мог быть глаз.
3: Мог быть.
0: Или висок. Или висок, если еще там в другую сторону.
1: Да.
0: Фу, вообще прям. Ой-ой-ой, у меня даже лоб немножко заболел. Александр, спасибо большое за историю. Да, вот уж история. Друзья, расскажите про себя, историю возникновения вашего шрама. Может быть, тоже из какой-то сказочной вселенной. Гарри Поттер, Марвел, DC, там откуда-то еще. Расскажите, звоните по телефону, пишите текстом. На Европе Плюс.

0: Flying Dead Hill здесь на Европе Плюс звучит так же остро и пронзительно, как наш первый шрам. Сегодня обсуждаем их и слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Всем привет! У меня шрам на лбу, потому что я в 5 классе на уроке физкультуры бежала за мячом и не заметила турник.
2: Какая это высокая девочка.
3: Я вот тоже об этом подумал, да, либо очень низкий турник.
0: Ну да, бывают же для малышей турники такие.
2: Да, может быть, это был, если это в начальных классах, может быть, это был не турник, а, знаете, барьер, который в беге используешь.
0: Это очень маленький тогда малыш.
3: И это очень больно, к сожалению. Я сейчас просто представил, когда ты не ожидаешь этого, бум, вот, ай.
2: Да. Расскажите, друзья, историю возникновения вашего шрама. Звоните 745-6565.
4: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
5: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
6: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
7: ООО «Вектор». Краснодар, Гурен, 112, 231, 201, 0820.
8: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
9: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
10: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
13: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
14: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Шоу, где характер решает все.
16: Вставай, вставай!
15: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
16: Да!
15: Болей за Краснодар 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
17: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
18: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
19: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
5: 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
17: Звони. 745-6565.
1: Код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей про шрамы. Алина пишет: в детстве получила шрам на лбу в ДТП, и когда меня зашивал врач, он отвлекал меня и спросил: а ты знаешь, в каком слове 8 букв М? И только спустя много лет до меня дошло, что это 8. Я не понял.
1: Ой,
2: непонятно. Ну, видимо, просто хирурги как-то отвлекают.
0: Это правда может отвлечь.
1: А какой ответ получается? 8?
0: Вот я не понимаю, в каком слове 8 букв М? Может быть, в каком слове 8 букв М? Тоже непонятно.
2: Подождите, я постараюсь быстренько найти, ну, побольше.
0: Да. Давай пока по телефону поговорим, что ли.
2: А еще история одна, быстренько. Такое, это просто довольно, мне кажется, занятный случай. В группе со мной училась девочка, которой папа неудачно подстриг челку и захватил часть брови. Шрам, конечно, остался на всю жизнь. Глаз, к счастью, не пострадал.
1: Ой, что было с папой, когда это мама узнала? Интересно.
0: Папа сразу протрезвел, я думаю. Тут же, в момент. Вот прям вот в секунду.
2: Просто помните, раньше было модно выбривать бровь, как будто у тебя там только шрам небольшой.
1: Да,
2: у даже... Амаралова из «Открытых мошенников» был.
1: Даже
0: а ты думаешь,
1: шрамом,
0: он так?
2: Не знаю,
0: потел.
2: Не знаю.
0: Мне кажется, он делал, знаешь, такую вот челку горизонтальную. И случайно, когда вдоль лба, вот знаешь, там ножницами там делают мастера, которые там парикмахеры, а папа не мастер оказался. И, видимо, зацепил и внутрь головы. Хорошо, что... Ай-яй-яй, да.
2: Да. Ладно, телефон, звонок. Аля дозвонилась, и ее история. Аля, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Аля. Расскажите,
3: добрый
0: пожалуйста,
3: вечер.
0: Вашу историю.
3: Слушайте, у меня такая нелепая история. Я вообще по жизни очень аккуратный человек. Ну вот в прошлом году, ложась спать, я, наверное, как и все, беру в руки телефон и начинаю листать рилсики, лежа на кровати. В какой-то момент телефон падает уголком мне прямо на губу. Прямо на губу.
1: И он расшиб вам?
3: Вот губа у меня треснула. И мне делали 4 шва.
0: Ого!
2: Ничего себе!
3: В общем, тут, да.
2: У вас Pro Max, да?
1: Да, что за мощный у вас аппарат?
3: Ну, слушайте, да, телефон оказался тяжеленьким, в общем-то. И, ну, самое интересное, когда я пришла к своему косметологу, она мне сказала, что, Аля, это очень распространенная такая травма. Многие выбивают себе зуб или делают синяк под глазом именно телефоном. Так что рекомендую нашим слушателям быть аккуратнее с телефоном.
0: Это обязательно нужно быть аккуратным. Если вы вечером смотрите телефон, надевайте на него мягкий чехол. Ну и, конечно, я предполагаю, что это больше свойственно людям, наверное, у которых близорукость.
2: Да нет, это просто рука устает, знаешь, ты в таком уже полудреме, когда лежишь, что-то листаешь, смотришь, уже и спать вроде хочется, и хватка кисти, она уже не та, которая днем, и просто выпадает телефон.
1: Ну что,
2: он
1: может
2: тебе
1: расшибить?
3: Просто он, знаете, так неудачно упал, обычно даже если он падает либо вот так плашмя, либо на подушку, а тут уголочком.
0: Да.
3: Ну вот такое стечение обстоятельств, да.
1: Ну хотя бы просто шрам.
3: Ну, слава богу, шрама у меня совсем не видно. Спасибо моему косметологу. В общем-то, так, да, действительно.
0: Аля, спасибо. Спасибо за историю.
3: Как бы не думалось.
0: Да, спасибо за историю, за предупреждение. Очень аккуратно надо. И, кстати говоря, ведь тоже были истории, помните, что там люди читают, листают телефон лежа в ванне, и телефон стоит подключен к зарядке.
2: О, это вообще страшная история. Я прям, да...
0: И там вообще, да, вплоть до летальных

0: Джейсон Ми и Богдан Медведи здесь на Европе Плюс. Иногда именно от медведя может у нас остаться шрам. Сегодня говорим именно о них и слушаем ваше сообщение.
1: Добрый вечер, Европа Плюс. У меня такая история про шрам. В 5 лет я училась в дошкольном учреждении и бежала от мальчика с игрушкой. И не заметила открытый шкаф. И прям об дверь очень сильно ударилась лбом. Рассекла очень сильно. Остался хороший шрам. Советую, смотрите по сторонам, пожалуйста.
2: Да, особенно, кстати, кухонные шкафы тоже такую подлянку устраивают. Ты откроешь, взять тарелку какую-нибудь, забудешь про то, что шкаф открыт, ты как-то навернешься прям туда.
0: Ой, представила тебе.
3: Да. А еще вот эти вот шкафы, которые или открытые ящики, когда ты наклоняешься что-то поднять, а они все еще открыты. И тебе напоминают. А мы были открыты, говорят, как будто бы они. Друзья, расскажите про свои шрамы, откуда они у вас появились, при каких обстоятельствах. Звоните, наш телефон 745-6565.
4: Реклама. Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
5: Но какие инновации могут быть в семечках?
6: Держи, новинка от кукусиков. Сладкая семечка.
5: Стоп. Что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
6: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
5: Да еще!
6: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
7: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Пора в кино! Шок-цена 250 рублей в кинотеатре «Монитор СБС». Каждый вторник. Специальное предложение «Твое кино». Смотри кино по вторникам по твоей цене. Лучшие места и удобное время на сайте киномонитор.ру и в мобильном приложении «Монитора». Услуга предоставляется ООО «ИСОПРО М». Краснодар, улица Уральская, дом 73, помещение 18. УГРН 109-230-900-1751. 0+.
9: А я хочу!
10: Ну что это такое?
9: Ну пожалуйста!
11: Так, подождите.
10: А может, это?
11: Это для кого кино?
8: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
12: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное...

0: Топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
1: Смотри лучшие фильмы первым.
2: Вместе с Европой Плюс.
1: Один час.
3: Кто это?
4: Твой сын у меня.
3: Что?
4: Это очень простая игра.
1: Один шанс спасти сына.
3: Я не могу никого убить.
4: О, я думаю, можешь.
1: 2 сентября.
5: Синема-парк и формула кино ОЗ.
1: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
5: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
2: Для лиц старше 16 лет.
1: Итак, приступим.
6: Рекламная служба в Краснодаре.
7: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сообщение про шрамы от наших слушателей. Все-таки многие наши слушатели были очень активными детьми. Вот смотрите, такая история от Александра. У меня шрам на голове от неудачного купания, выныривая на озере об рельсу, что держало пирс. Другой шрам от сгоревшего пакета молока, из которого делал огненную капельницу. Ну и еще множество шрамов от ножичка. Строгал кораблик до кости, срезал, по пальцам съехали листы железа. Детские все и не упомнить, от гвоздей это пора кирпича.
1: Зато как весело у вас было.
0: Сказала обладательница шрама от БЦЖ.
2: Да. Так, а вот еще история из детства. У меня история такая. С детства на Тихом Чате. Мне страшно захотелось по нужде. И чтобы воспитатель меня не заметил, я полуприседе крался мимо стола воспитателя. И неожиданно зашла она. Я резко выпрямился и ударился об угол деревянного советского коричневого стола лбом. Раскрывал себе черепушку, и дальше мне зашивали рану. Шрам и отсутствующий кусок кости, вот это да, до сих пор мне напоминает этот случай. Вывод: дети, не бойтесь отпрашиваться.
1: Угу. Вот той воспитательнице, да, конечно, денек был яркий. Екатерина пишет: шрам на левой скуле. В 4 года полезла в курятник и погладила курицу. Петух, видимо, подумал, что я погладила ее слишком агрессивно и клюнул меня. Успела привстать и осталась с глазом. Если честно, мне этот шрам нравится и не считаю, что он портит меня. Ну вот, получается, это петуха.
0: В лицо, да, клюнул?
1: Ну да.
0: А, ну да, в скулу, ага, ничего себе. Да, телефонный звоночек у нас.
2: Да, так, Ирина дозвонилась, расскажет свою историю про шрам. Ирина, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер всем.
0: Здравствуйте, Ирина. Расскажите, пожалуйста, вашу историю.
3: Расскажу свою историю. Она произошла со мной, когда мне был 1 месяц, в общем, от рождения. Ага. Так произошло, что у меня произошел спазм пищевода, и пища не проходила дальше в организм, и, собственно говоря, была проведена экстренная операция. А мне тогда было 1 месяц, как я уже говорила, весила я 2,5 килограмма, очень маленькая, и врачи, чтобы провести операцию, так как им мешали ребрышки, они там удалили одно ребро, вот, и, собственно говоря, сделали, оставили шрам. Тогда это было, ну, практически на все тельце, а когда я уже выросла, то шрам примерно, ну, где-то на половина живота, вот. С этим шрамом я прожила до 30 лет. И поняла, что, ну, он меня особо не смущает, но хочу его украсть, потому что раньше не делали красивые косметические швы, а просто зашивали, как зашивали. И там эти даже стежки остались. Вот, я долго думала, что бы с этим сделать, как бы сделать это красиво, и в один прекрасный вечер мне пришла мысль о том, что надо сделать там татуировку в виде птицы Феникс, красивую художественную татуировку. Вот, собственно говоря, ее я и сделала. И теперь каждый раз, когда я вижу себя в зеркало, она меня радует, напоминает о том, что я была спасена прекрасными врачами. Вот, хочу поблагодарить всех, кто работает с маленькими, спасает жизни докторов. Это, конечно, большое дело. Так что вот у меня вот такая история.
0: Какая замечательная история, да, ничего себе.
1: Как красиво вы обыграли свой шрам.
0: Ирина, а спасибо вам большое.
2: Цветная татуировка, Ирина, простите, спасибо. Еще один моментик просто.
3: Да, она цветная, художественная, долго выбирала эскиз, долго не знала, что хочу сделать на этом месте, но все-таки вот там много было всевозможных вариантов, но я остановилась именно на птице Феникс, потому что все-таки в тот момент так получилось, что было 2 клинические смерти во время операции, потому что детский организм, видимо, не справлялся этим всем стрессом. И вот врачи не только провели операцию, но еще вернули меня обратно в эту жизнь.
2: Да уж.
0: Ну, это правда, да. Тогда птица Феникса, это как будто вообще прям очень символичная татуировка. Спасибо большое вам за звонок, за историю. Друзья, обсуждаем свои шрамы, историю их возникновения. Можете тоже свою историю рассказать, например, написать в комментариях под сегодняшней темой в сообществе Европа Плюс в ВК.

0: А Владимир сообщение свое прислал тоже про шрам, как у него появился. Шел в Египте под шафе. Экстрему, как говорится, ритму. А под шафе заболтался, не заметил низкий дорожный знак, рассек плечо. Остался шрам, всем сказал, что акула напала.
1: Ритмо случилось, конечно, да.
0: Да.
1: А ведь мог лоб быть.
0: Да, друзья, у нас есть голосование. Если вы еще не проголосовали, не оставили свой голос, можно успеть это сделать. А мы через несколько минуток подведем итоги.

0: Это Another I Talk To You. В финале часа здесь на Европе Плюс. И под завершение эфира подводим итоги нашего голосования. Мы выясняли, украшают ли шрамы мужчину. 23% сказали, что нет, не украшают. А вот большинство, судя по всему, так или иначе считает, что да. 26% сказали твердые, да, да, украшают. А 51%, ну, смотря где.
1: Ну, классно, что сегодня все продемонстрировали
0: свои шрамы.
1: Наверное.
2: Но, может быть, в следующий раз мы обсудим как раз, где именно должен быть шрам непосредственно. Друзья, спасибо всем, кто сегодня был с нами. Завтра 1 сентября. Всех с наступающим Днем Знаний. Ну, завтра еще, естественно, поздравим. И обсудим тему прям-таки к 1 сентября про школьную форму. Завтра будем говорить. Так что не растрясите эмоции. До завтрашнего вечера. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Podstar.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Девять вечера в Москве.

0: и Dive in the Me прямо сейчас на Европе Плюс. 21.20 в Москве. Приветствую всех, кто проводит вечер. Летний еще вечер вместе со мной, это Фомин. Да, это последний летний день в 26-м году, но вот такой вот он красивый, музыкальный. И завтра, ну, так вот, вишенкой на торте. В Москве обещают 27, по-моему, градусов. Это же классно. Надеюсь, что весь сентябрь будет таким. Ну и, естественно, я верю в то, что в твоем городе будет такая же ситуация. Кстати, дальше ситуация музыкальная. Heaven и отличный трек I Run.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
3: Майковская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
4: А я хочу!
5: Ну что это такое?
4: Ну пожалуйста!
6: Так, подождите.
5: А может это?
6: Это для кого кино?
2: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
7: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefizmedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
8: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный. А бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
2: Больше хитов. Больше музыки.
9: FM.
2: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: Так, так, так, что у нас впереди? Отличный трек от Дона Диабло, Survive. Раньше Феликс Йен и Ready for Your Love. Софи Элис Бэкстер тоже обязательно появится. Ну и еще один дуэт, классный дуэт. Баста, моя Мишель, если я буду танцевать.
3: Если я буду танцевать, то только с тобой моя любовь.
2: И это классная музыка здесь на Европе Плюс уже скоро. Ближайшие 45, будь с нами.
4: Краснодар онлайн.
1: Идеальный микс развлечений для тебя.
4: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
1: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
5: Реклама.
6: А я хочу!
7: Ну что это такое?
6: Ну пожалуйста!
8: Так, подождите.
7: А может, это?
8: Это для кого кино?
4: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
9: Сто два и два FM.
10: Рекламная служба в Краснодаре.

0: отличного вечера.
1: Реклама.
2: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.

0: Во вкусные точка далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
1: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
2: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду РАДИО. Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Достой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: музыки будет много, так что смело остаемся с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
3: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
4: Специальное предложение «Твое кино». Каждую среду в кинотеатре «Монитор» на Красной площади. Смотри кино по 250 рублей. Лучшие места и удобное время на сайте киномонитор.ру и в мобильном приложении «Монитора». Услуга предоставляется ООО «ИСОПРО-М». Краснодар, улица Уральская, дом 73, помещение 18. УГРН 109-230-900-1751. 0+.
5: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
7: А я хочу!
8: Ну что это такое?
7: Ну пожалуйста!
9: Так, подождите.
8: А может это?
9: Это для кого кино?
10: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. Бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении «Каро» или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новая Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
11: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетхолл». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступление других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
12: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
13: Смотри лучшие фильмы первым.
14: Вместе с Европой Плюс.
13: Один час.
9: Кто это?
15: Твой сын у меня.
9: Что?
15: Это очень простая игра.
13: Один шанс спасти сына.
9: Я не могу никого убить.
15: О, я думаю, можешь.
13: 2 сентября.
16: Синема-парк и формула кино ОЗ.
13: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
16: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Итак, приступим.
2: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
1: Европа Плюс. Дальше только хиты. 45 минут.

0: номер один в России, которая в прошлую пятницу очень даже успешно стартовала в нашем Еврохит ТОП-40, сразу разместилась на 30-й позиции, так что на этой неделе есть шанс увидеть хит в ТОП-20 чарта. Для этого заходим на наш сайт europaplus.ru, поддерживаем своим голосом, а итоги узнаем, как обычно, в пятницу с 14 до 16 по московскому времени вместе с Алексом Мануйловым. А прямо сейчас продолжим наслаждаться любимой музыкой, услышим девчонок из группы Cat's Eye, хит Animal, чуть раньше Айова, мы и послушаем Джейд, трек Чёрч через пару минут на Европе Плюс.
1: Реклама.

0: Рекорд. Надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетбол». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление Банковской Федерации номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
4: europaplus.ru.
5: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: Прослушивание топовых артистов 12+. Рекламная служба в Краснодаре.
1: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

рекомендуем. Поэтому заводим будильники на 7.00, чтобы все это дело не проспать. И следом послушаем еще одну отличную подборку, в которую вошли Марк Дан и Джованни Ричи с Дэн Сема «Let Me Die». И насладимся порцией соул-музыки. Тедди Свимс, мистер.

загадочных проектов последнего времени на Европе Плюс. Дивак. Информация, кто стоит за его созданием, отсутствует, но ясно одно. Дивак уже собирает почти 2 миллиона прослушиваний на Spotify каждый месяц, а трек Slow Down приближается к цифре в 6 миллионов стримов. Заявка более чем достойная и уверен, эти цифры будут все улучшаться.

0: захватим Кэдди Дики и Алекса Альта с работой One and Two. Только прежде Алекс Манулов спешит напомнить, что уже в пятницу...
1: Лучший дебют недели Fast Boy Music Sounds. Крутейший прорыв от Шакиры и Burna Boy Die Die. На самой вершине Тембр Сиди Self Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru. Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Больше хитов.
3: Больше музыки.

Sweet Summer Nights. Да, к сожалению, прощаемся со сладкими летними ночами. Встречаем 1 сентября. Готовимся утром отправиться на школьные линейки сегодня. Ну а лето что? Лето осталось только помахать рукой и улыбнуться напоследок и ждать, когда оно к нам вновь вернется. Но не будем расстраиваться, поскольку сентябрь тоже порадует уже. 25 сентября в ВК-стадиуме состоится очередной живой завтрак с бригадой У. Как такие новости, а? В Элловике снова раскачают самый большой клуб страны и выйти в самый большой утренний эфир страны.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, давайте будем разбираться, что же нас ждет на Европе Плюс в эти полчаса. Список следующий. Кайга, Макс Макноун, дэнс-тема, Take Me Back. А еще появится артист живого завтрака с бригадой У 25 сентября, Тима Белорусских, Мысли. И Алекс Уоррен, Fever Dream. Вот такой состав планируется. Это 30 минут только музыки. Это Европа.

0: работы фейки, дайте и сработай Take Me There.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

простой. Немного дэнс-попа, немного евро, электроденса. И на выходе получаются вот такие отменные работы. Это один из главных диджеев Бразилии Алок и один из самых узнаваемых голосов американской поп-сцены Халид. А внутри, привет, электронной классики нулевых. Да, действительно, Dive Into Me только что на радиостанции номер один в России. В Москве час 30.

Bizarre, одно из самых успешных объединений последнего времени. Мартин Гаррикс, Мадонна на радиостанции номер один в России. И подтверждением тому является третья строчка в нашем Еврохите. Это значит что? Ну, правильно, работа пришлась многим по вкусу. Действительно, достойный трек.

Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Around the world.

послушаем парня, который сейчас в пике своей карьеры. Алекс Уоррен, Fever Dream. И все это мы услышим уже в компании Миши Зайцева, который через 10 минут будет